тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. За нас говорит музыка.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту возможных нарушений правил охраны природы при обращении с отходами на территории Вильнюсского мусоросортировочного завода. Поводом стали обращения руководителя Вильнюсского центра по управлению отходами, который заявил, что после пожара на предприятии в прошлом году оператор «Энергесман» накопил более 20 тысяч тонн отходов, что могло привести к серьезному загрязнению окружающей среды. Организаторы сообщили, что фестиваль искусств в Тракайском замке, который должен был пройти с 13 по 29 августа в этом году, не состоится. Официальной причиной названы технические обстоятельства, не зависящие от организаторов. При этом в комментариях они заявили, что фестивалю преднамеренно пытались помешать, однако не уточнили, кто за этим стоит. Зрителям, уже купившим билеты, пообещали вернуть деньги. Информацию о порядке возврата направит билетная платформа «Какава ЛТ». С 1 октября в Вильнюсе начнет работу новый департамент образования и молодежи. В мэрии рассчитывают, что реформа позволит быстрее принимать решения, эффективнее управлять системой образования и лучше использовать данные о работе школ. Новый департамент будет отвечать за образовательную политику и стратегическое развитие, а реализация проектов останется за подведомственными учреждениями. В Паневеджисе продолжается реконструкция сразу трех важных перекрестков. На пересечении улиц Тотис, Пушалото и Мариону уже начались работы по укладке асфальта. Открыть движение планируют в сентябре. На перекрестке Клапидас и Вакаринес в середине августа работы перейдут на другую сторону дороги, что повлечет временное изменение схемы движения. Также продолжается строительство развязки на пересечении улиц Бержу и Васанавичус. Все проекты направлены на повышение безопасности. Безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности улиц и улучшение условий для пешеходов и велосипедистов. Военно-воздушные силы Литвы сообщили, что 4, 11, 13, 19 и 27 августа в светлое время суток в районе авиабазы в Щауляйском районе пройдут плановые военные учения. Военнослужащие будут выполнять задания с оружием, однако имитационные боеприпасы использоваться не будут. Военная техника будет передвигаться по местным и районным дорогам, а также лесным путям. При этом движение колонн тяжелой военной техники через населенные пункты в ночное время проводиться не будет. Жители просят сохранять спокойствие, поскольку учение является частью плановой подготовки армии.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики говорят, что сегодня жара. 28-32 градуса тепла. На побережье будет немного прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Все о ней говорили, все мы ее долго ждали, и вот она наступила.
2: Ура! Пятница!
1: Ох, пятница! Ну, слушайте, конец недели практически. Вот осталось поработать этот денечек, и можно отправляться в выходные. Да. Понятное дело, мы просто говорим за тех, у кого пятидневный рабочий день с понедельника по пятницу. Мы понимаем, что многих из вас наверняка есть посменная работа. Ну, там, два дня работаете, два дня отдыхаете.
2: Либо 4 на 4.
1: Либо 4 на 4. Всевозможные схемы. Кто-то работает по субботам, не работает в понедельник. Понимаю. Хоть каждый день я готов объявлять, что завтра выходной. Ну, вот все. Но, простите, мы про себя как раз вот любимо говорим. Если у вас не так, ну, просто мы радуемся тогда, когда у вас выходные. Просто знаете,
2: да.
1: Мы морально с вами и желаем вам отдохнуть, выспаться и заняться собою. Наконец-то, а не только работать. Что это очень важно, заниматься собой. Mm-hmm. Тебе не кажется?
2: Ну, кажется.
1: Ну, вот если, например, у тебя выходной, и тебе говорят, вот смотри, Эвелинка, тебе пакет денег.
2: Да.
1: Только ты должна заняться собой. Что ты...
2: Полетела бы в Италию.
1: Нет.
2: Вот. Я собой таким образом занимаюсь. Я там и поем, и шопингом
1: Все,
2: займусь.
1: Хорошо.
2: Я отдохну.
1: Про индустрию красоты.
2: А, я позвоню косметологу Маше, скажу, Маша, всех от меня, у меня мешок денег, я еду к тебе.
1: Да, значит, косметолог. Дальнейшее, на втором месте что?
2: Ты поехала бы в Бирштанас, в СПА.
1: Про красоту, не так, про моральный спа. Отдых. Ну, так, спа, ну нет.
2: Я бы на массаже записала.
1: Вот, массаж,
2: ты придираешься.
1: Нет,
2: ты придираешься.
1: Нет.
2: В здоровом теле здоровый
1: я
2: дух.
1: Я все понимаю, про массаж. Я хочу про именно индустрию красоты поговорить.
2: Зачем?
1: Ну просто ты мне хоть, интересно.
2: У тебя есть мешок денег?
1: Нет у меня мешка денег, если бы он у меня был.
2: Нет, ладно я, у меня все шаги понятны. Косметолог, массаж, я бы уехала куда-нибудь, потому что это тоже заключается в разделе красота. Не переубедишь ты меня. Ты бы куда в разделе красота потратил бы этот мешок денег?
1: Да, что ты? Я, у меня специально обученный человек с крабом меня бы вот тер.
2: Да, расскажи, ты бы расплакался, разнылся, что мне больно, неприятно,
1: да,
2: и убежал бы.
1: Да, да.
2: Ушел
1: да,
2: бы.
1: Да, да,
2: иду,
1: да.
2: иду.
1: Все. Все, понятно. Всем желаю мешка денег.
2: Да.
1: И тратьте на что хотите. Вот, тут не

0: Радио Р.
1: Так. У нас гороскопы на 31 июля. Все-таки сегодня последний месяц, последний день июля. Завтра уже мы в стадию августа вступаем.
2: Ой, замечательно.
1: Вот,
2: месяц. Должно быть хорошо.
1: Ну, да, должно. Великолепно. Да. Здорово.
2: Великолепно. Бабац.
1: Да, именно. Открываешь глаза. Гороскопы. Овны, постарайтесь отвлечься от забот и не берите на себя чужие проблемы. Сегодня важно поберечь свои силы.
2: Тельцы, не увлекайтесь самокопанием. Лучше направить энергию на реальные дела, чем на бесконечные размышления.
1: Близнецы, день отлично подходит для активной работы. Используйте его максимально продуктивно, пока обстоятельства благопрепятствуют.
2: Вот, так что работа. Как ты и мечтал. Ты вот пришел сегодня на работу, что-то сказал первым делом. Так хочется работать все выходные. Раки, сегодня есть шанс заметить конфликт.
1: Заменить
2: конфликт сотрудничеством. Сделайте первый шаг навстречу, и результат вас приятно удивит.
1: Львы, вы будете скорее наблюдателем, чем участником событий. Используйте это время, чтобы спокойно оценить ситуацию.
2: Девы, не полагайтесь только на собственную правоту. Советы окружающих могут оказаться очень полезными.
1: Весы, смело занимайтесь тем, что приносит удовольствие, если это не вредит близким и не выходит за рамки разумного.
2: Скорпионы, сегодня вы легко окажетесь в центре внимания. Используйте это в своих интересах, но не позволяйте популярности отвлекать от важных дел.
1: Стрельцы, день будет полон неожиданностей, поэтому лучше не строить жестких планов. Гибкость поможет быстрее приспособиться к ситуации.
2: Козероги, перед вами откроются новые перспективы. Выберите самое важное направление и сосредоточьтесь именно на нем.
1: Водолеи, практичность сегодня поможет в делах, но не забывайте находить время для отдыха и приятных мелочей.
2: И рыбы, прислушивайтесь к идеям окружающих. Среди них может оказаться предложение, которое принесет вам пользу.
1: Это были предсказания и гороскопы на сегодняшний день, дамы и господа.
2: Далее у нас музыкальная новинка.
1: Ну, между прочим.
0: Теперь на Радио Р.

0: радио R. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Дамы и господа, музыкальная новинка. Вы еще успеете проголосовать за нее на нашем сайте radioair.lt, потому что подводить итоги Балтийского хит-парада Олег Шишлов будет уже сегодня вечером. Так что у вас еще есть...
2: Успевайте этого олимпийского бога музыкального остановить и сказать: «Олежа, Олежа, подожди».
1: Подожди, у нас Никита Кёса.
2: Кёса.
1: Кёса. И его песня «Пути». Вот, валяется на дорожке прямо. На этом пути.
2: Посмотри, мы его поймали. Посмотри, какой смешной.
1: Между прочим, широкую известность он получил благодаря группе M-Band под предводительством Константина Меладзе, который решил альтернативу женской Виагре сделать еще и мальчишечью группу. Оттуда мы знаем господина Цоя, оттуда мы знаем вот господина Киоси и еще ряд симпатичных мальчишек, которые пока...
2: Которые затерялись, но которые участвовали тогда в этом шоу гигантском, потому что было невероятное телевизионное шоу, где парней выбирали. И вот, допустим, Свят, парень, который появился у нас...
1: Он теперь рокер же теперь,
2: он,
1: да?
2: Ну, он не рокер, он такой баллада-рокер. Он наш Ярутис.
1: Вот.
2: Он как раз оттуда и был с Киоса в одном коллективе изначально. Потом их там уже разъединили. Парни дружат до сих пор.
1: Ну, класс. И вот он тоже решил, что дальше продолжать петь после распада группы. И рассказывает вообще об отношениях к творчеству. Mm-hmm. Довольно такое, ну, нормально. Нормальной позиции придерживается. Он не раз признавался, что никогда не хотел делать музыку ради трендов. Ну, ага. как и львиная доля, наверное, музыкантов. Для меня важно, чтобы каждая песня была настоящей.
2: Угу.
1: Вот, по словам артиста, сегодня ему особенно важно говорить со слушателем честно. Я хочу, чтобы люди находили в моих песнях себя и свои истории. Вот, так что вот.
2: Красиво.
1: Ну, да,
2: красиво завернул.
1: Да. Теперь вопрос только, чтобы песня красиво завернулась в трубочки нашим радиослушателям. Они за нее проголосовали и отправили Никиту чуть повыше на Олимп Олега Шишлова.
2: В его объятия.
1: Ну, да,
2: там,
1: да, где да. Шишлова. Нет, когда песня попадает на Олимп Олега Шишлова, она постепенно поднимается. Сначала ты такой, типа, ну, Прометея, провинившийся как будто бы. За пределами двадцатки. Там приезжает ворон в виде Валентина Конова и клюет твою печень по чуть-чуть, набрасывая его в наш эфир. Знаешь, вот так вот. Потом постепенно оттуда, ну, отбрасывают ногами Валентина, просто отпехивают, извините за это слово, от музыкального вот этого...
2: Так ты видишь эту работу.
1: Да. Отпихивают просто этот. И постепенно песня начинает забираться чуть повыше. И когда она добирается до первого, второго, третьего места... Там прямо стол Олега Шишлова, где он всякими явствами закармливает эту песню. «Холли Флейм, подходи сюда, наешь!» И смотрит, как он ест и как он собирает вот эти голоса. Я так вижу эту работу... Да. Вот этого олимпийского Зевса.
2: Надо отдать должное Гинтеросу. Он работал с Олегом Шишловым в утренней программе. Он точно знает, как это все происходит.
1: Я так работаю. Почему думаешь, у меня вес лишний?
2: Это тебе Шишлов накормил, да?
1: Все верно. Всем своими байками и всякими историями. Совершенно верно. В общем, в любом случае, Никита Киоса, значит, его песня «Пути». Если вам нравится, голосуйте. И кто знает, может, наш Зевс накормит всякими явствами.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Мир постепенно трезвеет. Продажи пива и вина падают повсеместно. Молодежь все чаще выбирает безалкогольные напитки. А производители срочно меняют стратегию. После пожара и судебных споров система обращения с отходами Вильнюсского региона оказалась на пределе. Почему мусор начал накапливаться и чем это грозит жителям? Клайпедский порт отмечает 35-летие современной истории. Кто создавал его с нуля, какие испытания пришлось пережить и почему сегодня он остается главным морским окном Литвы. Эти и другие материалы читайте в 31-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио «Р». Вот это здорово!

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: После смерти грудного ребенка в семье, проживающей в Укмерском районе, служба защиты прав ребенка приняла решение забрать из семьи еще 6 детей. По данным ведомства, 2-месячную девочку доставили в Каунасские клиники истощенной и в критическом состоянии, однако позже она скончалась. А в службе подчеркнули, что решение связано не только с этим случаем, а в совокупности обстоятельств и угрозой для остальных детей. При этом дети пока остаются с родителями. Решение еще не утверждено судом. Если семья начнет сотрудничать со специалистами, его могут это решение пересмотреть. Семье также предложили временно разместиться в кризисном центре, однако родители отказались.
1: В свою очередь, мэр Укмерского района Дариус Варнес заявил, что многодетная семья, в которой недавно умер грудной ребенок, придерживалась антипрививочных взглядов и отказывалась от медицинской помощи. По его словам, после переезда из социального жилья семья жила уединенно и недавно находилась в поле зрения социальных служб. Именно это обстоятельство, отметил мэр, стало одной из причин повышенного внимания к семье.
2: А министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя выразила соболезнования семье и призвала не спешить с выводами. По ее словам, сейчас выясняются все обстоятельства смерти девочки и проводится проверка действий ответственных служб. Только после завершения расследования можно будет объективно оценить ситуацию и принятые решения.
1: Между тем, Министерство окружающей среды Литвы создало специальную рабочую группу, которая ежедневно следит за ситуацией с отходами в Вильнюсском регионе. По словам министра Евы Андрюлайтите, сейчас ведомство координирует работу и обсуждает с другими регионами возможность оказа помощи, если ситуация ухудшится. «Мы каждый день следим за ситуацией, а где нужно, вмешиваемся и помогаем», заявила сама министр. На следующей неделе она также планирует лично посетить завод по переработке отходов в Вильнюсе.
2: А Литовское агентство энергетики запустило цифровую карту цен на топливо, на которой каждый рабочий день публикуются актуальные цены на всех автозаправочных станциях страны. Сервис позволяет сравнивать стоимость бензина, дизеля и газа, искать самые выгодные предложения по городу, самоуправлению, адресу или сети автозаправочных станций. По словам министра энергетики Лукаса Савицкаса, новая карта поможет водителям экономить, а также повысить прозрачность и конкуренцию на рынке топлива. Правда, для мобильного приложения она слабо работает, она работает на сайте. Ну, то есть, и когда ты берешь вот в телефоне, то это не самое удобное приложение, ну, не самая удобная карта, которую я видел, скажем, мягко. Так. Ну, а вот на десктопе, вот можете посмотреть на браузере, например, в компьютере, то вполне себе удобная карта. Найти ее можно на сайте iena.lt.
1: О погоде. Сегодня местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южных направлений от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха сегодня поистине летняя, до 30 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Так, мы двигаемся вперед по волнам на радио Р. Значит, у нас ряд новостей, ряд всяких замечаний и, конечно же, в мой адрес хвалебных от.
2: Я уже думала, хоть один выход
1: нет,
2: будет.
1: Нет, нет, он, конечно, посвящен тебе, но, конечно, немножко...
2: Да, немножко...
1: Ну, если вот
2: он одеяло заберешь и на себя.
1: Показательное он затронет, какой я молодец, ну, я не виноват, понимаешь?
2: Да,
1: ну,
2: да. Вот.
1: Значит, Эвелина вчера была в кино, которое я посоветовал.
2: Да, это правда.
1: Ну, что тут, я ж не буду говорить, я ж хороший фильм посоветовал. Вот она была, Кинос по Жвыгждемис.
2: Да, невероятный фестиваль, который радует жителей и гостей столицы уже на протяжении энных количества лет. Безумно классная атмосфера. Организаторы постарались в этом году как надо и удивляют различными фишечками. Концерты, дегустации. Вот вам уже Алина Орлова музицирует на пианино. В общем, все как надо. Потрясающий фильм. Если вдруг не видели, 99-й год. Талантливый мистер Рипли. В 1000 миллиардов лучше, чем сериал от Netflix, который выходил в 2024 году. Всем рекомендую.
1: Вот, если что, 99-й год считается лучшим годом кинематографа, по мнению киноманов. Ну, потому что там вышел вот и ряд авторского всяческого интересного кино, ну и куча блокбастеров вроде «Матрицы», понимаешь? О том, что вот 99-й это был вот «Вернем, давайте 99-й». Вот
2: эти мы вернем в программе «Год по нотам». Ну,
1: совершенно в ближайшее время. Если что, ловите. Там просто, просто чудеса будут. Вот. И если вы не знали, ну, а мы вам сообщим сейчас, Велина на какое-то время пропадет из эфира. На какое-то время?
2: На следующей неделе.
1: На следующей неделе, потому что она собирается немножко отдохнуть. Казалось бы, от чего? От меня. Опять же, я немножко перетянул.
2: Да, да.
1: Дело.
2: Знаешь, я чувствую себя, конечно, всегда хорошо, тепло, уверенно и уютно, но вот бывают же дни, когда, вот знаешь, на рыцаря вот кольчугу это все надевает, надевает, она еще под дождем промокла, там где-то заржавилась, там еще что-то, потом еще как оруженосец твои причиндалы везде таскает. И устаешь.
1: Да нет, это я все понимаю. Нужны передышки даже от таланта моего.
2: Это правда. Но я сказала так. Я, конечно, беру на следующей неделе. Но, может быть, 6-7 вернусь на работу.
1: Это никто не знает. Мы тебя провожаем на неделю, как у тебя получится. Да, то есть в этом нет ничего страшного. И я подумал, что на следующей неделе у Велинки, напоминаю, 4 числа, день рождения, можно подарки сюда присылать, я потом передам. Я все изучу. Если что,
2: съедобный мне не передаст.
1: Не передам,
2: но...
1: а остальное могу передать. Вот. Так вот, значит, Эвелинка будет в отпуске. Я думаю, ну что-то, ну как так? И я сегодня ей пирог с нашего барского стола принес, кусочек пирога. И подарок есть.
2: И подарок принес сразу же. Но я распакую в день рождения.
1: Да, нет, само собой. Я просто не смогу тебе передать, потому что ты же там будешь.
2: А странно, мог бы вот и заехать, и передать.
1: Ну, ты же не тут будешь.
2: Ну, на территории Литовской Республики буду.
1: Ну, да, но все равно не тут. Ты знаешь, сколько у меня?
2: Сколько?
1: Много.
2: Чего только, непонятно.
1: Знаешь, знаешь, сколько работать на следующей неделе?
2: Ой.
1: За тебя, за Гудкову, которая в отпуск уходит. Мы с Женей Соленковым вот вдвоем держать эту радиостанцию будем.
2: Ай-яй-яй.
1: И еще вот, благо у нас на помощь может прийти в любой момент Эрнест Юрьевич, но только до вторника.
2: Вот, опять-таки.
1: Понимаешь?
2: А он просто со мной едет, день рождения ему отмечает.
1: Это я понимаю.
2: Мы так договорились. И... Он, я, Гудкова, Греция встречает.
1: Почему бы и нет. В общем, вот, новости приблизительно такого характера. Мы тебя провожаем, ну и вот весь эфир, видимо, будем провожать.
2: Провожать, да.
1: Почему нет?
2: Ох.

привычка. Да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

0: Радио Р.
1: Если мы будем жить по заветам вот этой песни,
2: да,
1: то мы работы лишимся. Глупенькие вы. Мы не можем ничего не говорить. Ну что, ну я правду сказал. Так.
2: Так, сказал бедняк. Да.
1: О, это поговорки.
2: Цитаты Светланы Тимофеевны, моей бабушки.
1: Конечно, все. Так и воспринимаем. У нас, дамы и господа, выбор свадебных песен. На протяжении 3 недель мы выбираем разные-разные песни на разные тематики, но они все объединены свадебным флером. Там у нас были про...
2: кольца, про свадьбу саму, про платье. И вот сегодня про невест.
1: Да, две песни сражаются. Представить, Эвелин?
2: Представлю Гинтера Сантана с «Бурерожденный в Баварии» Зукас. Итак, «Мумий тролль», «Невест». Да.

0: или сон?
1: Мне просто интересно, женится ли когда-нибудь Егор Крид?
0: Ну, женится когда-нибудь.
1: Ну, когда-нибудь, но...
0: Только мальчишке еще 30.
1: Ну, так 30 что, самый возраст уже, пора.
0: Да,
1: пора.
0: Да.
1: Когда? Ну, 70, что ли? Ну,
0: решит 40.
1: Жениться. И будет петь «Моя невеста, ты моя невеста».
0: Ну, сейчас у него другой, он стример. Он вообще мощный артист.
1: Мощный артист?
0: Мощный.
1: Все, мощный.
0: Но еще мощнее группа «Мумитроль». И тут в этом батле у нас просто очевидный фаворит. Уж простите нас с Гинтерсом, раскрываем все карты. Или ты за Егора Крида, потому что мы с Валентином за «Мумитроль».
1: Ну, хорошо. 052-305-005. Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас?
2: Доброе утро, Бажена.
1: Бажена, скажите, пожалуйста, вот когда, в каком возрасте надо жениться, как вам кажется?
0: Именно жениться.
1: Не замуж выходить, а жениться мужчине. Вот мы тут Егора Крида...
2: За 30.
1: Раньше не стоит, да, даже на это смотреть?
2: Нет.
1: Надо погулять, нагуляться. Окей. Да. Просто мы хотели спросить, мы за Егора Крида переживаем. Савеленко сидим. Что-то не женился, и все, не до сих пор. Бажен, Егор Крид или «Мумитроль»?
2: Мумитроль.
1: Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Здравствуйте, Светлана.
1: Светлана. Свет, у меня вопрос следующего характера. Когда нужно жениться мужчине?
3: Это смотря какой мужчина. Некоторые раньше созревают, некоторые позже.
1: Как
3: некоторые
1: яблоки прямо, да? Как Антоновка.
3: Да, ну, да. Ну, такое понятие растяжимое. Конкретно не скажешь.
1: А так вот яблоки вот ты вовремя не сорвешь, какая-нибудь женщина не сорвет яблоко, она потом упадет на землю и сгниет.
3: Так и бывает. Сколько этих старых пней таких, никому не нужных.
1: Мы об этом же и говорим, Светлана. Так когда стоит срывать это яблочко?
3: Ну, когда она такая в самом соку.
0: В Турции с коктейлем сидит.
3: Вообще говорят, что самые хорошие яблочки, в которых есть червячок.
1: Червячка надо найти этого.
0: Надо раскусить это яблочко тогда получается.
1: Сначала раскусить, да?
3: Да.
1: Горькое выплюнуть.
3: Там покрытые, все, так это уже как-то...
1: Да. Ваша правда.
0: Их вон.
1: Светлана, ваша правда. Все, принято. Давайте песни выбирать. «Мумитроль» или «Егор Крид»?
3: Вторую.
1: Егор Крид. Все, принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения.
3: Спасибо, и вам всего хорошего.
1: Так. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Так.
1: Здрасте.
4: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
4: Денис.
1: Когда мужчине стоит жениться? В каком возрасте?
4: Перед этим было очень два хороших ответа, и, наверное, я все-таки соглашусь, что в районе 30, я думаю, так, яблочко как раз...
1: Да, созрело.
0: А вы, Денис?
4: Минус, да.
1: А вы, Денис, когда вот женились? Во сколько? В каком возрасте?
4: Ой, да я даже и не... Ну, вот как раз вот в этот период.
1: В этот период, все.
4: За 30.
1: Если вам немного за 30.
0: Да.
1: Понятно.
0: А вот смотрите, отталкиваясь от другой песни, там вот тратить все свои деньги, напополам должны скидывать.
1: На свадьбу.
0: Жених или невеста? Или все должен жених покрывать?
4: Я думаю, что это второстепенный вопрос. То есть как получается?
0: Как получается?
4: Это вообще не важно. Я думаю, как получается.
1: Все, принято. Извините, Денис, что мучаем вопросами, у нас тут просто наболело. Денис, «Мумитроль» или «Егор Крид»?
4: Классика. «Мумитроль».
1: Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Настя.
1: Настя, скажите, пожалуйста, вот мужчина, когда он созревает и готов сорваться в корзину женскую вот этих яблок, когда его нужно срывать, в каком возрасте?
5: Ну, я тоже думаю, что около 30, потому что мой муж к этому времени тоже созрел.
0: А вы вот его подталкивали к тому, чтобы он созрел, или он как-то самостоятельно справился с этим?
5: Ну, мы об этом и говорили, а он просто в один день сказал, пошли заявление подавать. Ну, я как бы очень быстро согласилась.
1: Да. А сколько лет вы говорили? Я подшучиваю.
5: Очень мало. Как бы мы познакомились, спустя год он сделал предложение, и спустя год мы подали заявление.
0: Вы вообще бжик-бжик все сделали. Вы молодец, конечно. Садовница хорошая.
1: Садовница молодец, это явно. Леночка, сразу яблоки
0: за прирос. За два года, и плоды.
1: И плоды сразу, мгновенно. Не класс. У всех так получается. Хорошо, давайте выбирать песню. Значит, «Мумитроль» или «Егор Крид»?
2: «Мумитроль».
0: «Мумитроль».
1: «Мумитроль» сегодня побеждает. Вам спасибо огромное. Хорошего утра и хорошего настроения. Так, ну мы тут вообще огородники, конечно, тему развернули.
0: Бабац?
1: Да. Ну что, будем «Мумитроля» прямо сейчас слушать. Спасибо всем тем, кто участвовал.
0: Спасибо.
1: На следующей неделе мы обязательно продолжим выбирать свадебные песни. Там наверняка тоже еще темы найдутся. Ох, поболтаем.

0: На радио «Р» летний хит-парад.
1: Так, немножко обзор мероприятий сегодняшнего дня. Если что, просто обратите внимание, ну, точнее, не мероприятий, а концертов. Угу. Мероприятия чуть попозже поговорим. Музыкальные ля концерты.
2: Да.
1: Ля концерты. Значит, в Паланге выступает Ализи, наверное, так это
2: произносится.
1: Ализе. Ализе, вот, спасибо, что ты меня поправила. Угу. У нее есть песня «La Pony Play».
2: Очень талантливо, Гинтер Свигнатович.
1: Спасибо, спасибо. Вот эту песню я знаю.
2: А Валь, а можно вот это будет вырезать? И я сообщение себе поставлю.
1: Вам пришло сообщение, да?
2: Ля-пи-пи.
1: Вот, да. Вполне себе.
2: Вау.
1: Вот, так вот, хит у нее есть «Май Лолита», и она исполнит его в Паланге. Заодно в одном едином концерте будет Джонатан Дассен, сын Джо Дассена, и он тоже будет исполнять песни своего папы, ну и свои,
2: понятно.
1: Видишь, вот у нас каждого теперь есть по сообщению.
2: Да, да.
1: Вот. Так что
2: и тут... французский у нас.
1: Вау. Вау, как вы поняли, ну, то есть это второй язык после литовского.
2: Где-то сейчас плачет мой дед, который оплачивал мне год французского.
1: Да, да, да, вот примерно так. Далее, значит, в той же Паланге, только в клубе, они на большой сцене, Моника Лю.
2: Да.
1: Вот, потрясающая женщина, очень красивая, очень музыкальная. И насколько я понимаю, что Моника Лю в ближайшее время еще выпустит свой альбом новый. Ну, поговаривают, да, опять же, там, в этих кулуарах, потому что уже очень она активизировалась и обыгрывает новые композиции во всех концертах.
2: Во-первых. Во-вторых, 6 числа у нее состоится концерт в Тракайском замке. Тоже невероятно. Мы, кстати, РЦ везет. Везет, представляет. А 3 числа, 3 сентября, я пойду на ее концерт, где она со своими вот этими соло-латино с мальчишками.
1: Вот, и представит
2: гениальными.
1: Свой новый
2: потрясающе
1: альбом.
2: Потрясающе будет.
1: Вот. Значит, здесь, в клубе, значит, вместе с джазовым пианистом Дмитрием Головановым, ну, представит вот эту новую программу.
2: Класс.
1: Так что можно будет вот насладиться. Это те, кто будет в западной части
2: Литвы. Те, кто посередине, в Каунасе, сегодня, понятным делом, Мистер Worldwide.
1: Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Вот это тоже вот тебе на джингл, пожалуйста, на смс-ку.
2: Питбуль доедет до Каунаса и порадует сегодня почти 60 тысяч человек.
1: Вау, вау, вау, вау. Напоминаем, что, опять же, никого не хочу пугать,
2: да.
1: Но технически там сейчас наши литовцы просто готовятся, наши литовские организации, максимально из-за Риги.
2: Да.
1: Которые слабо подготовились и что-то там со сценой не смогли вместить, вмонтировать то, что требовалось по в этот. И там все, кто поехал в Ригу, а там билеты были гораздо дешевле литовских. И поэтому львиная часть литовских поклонников, у кого есть возможность, отпуск и все, поехали в Ригу. Ну, потому что там дешевле билет, в конце-то концов.

0: заходила.
1: Ну, она заходила. Пока...
0: Заходила и уходила.
1: Да, но в принципе, ну, по сути...
0: В принципе,
1: сути...
0: было бы здорово. Но, с другой стороны, вот на примере Шакиры прекрасны. Ты сначала стояла в очереди вместе со всей Европой, выкупая эти несчастные 4 билета. Это максимум, сколько вы можете купить за один раз. Ты сначала стоишь в очереди. Если попадаешь, супер. Не попадаешь, тебя перекидывают на следующий день. И вначале Шакира объявила 3 концерта, потом еще 3, и потом сверху еще 3. И между этими тремя пулами концертов, всего 9, появилась ротация билетов, и таким образом люди распределились, они, знаешь, выкупали на любую уже дату, которая подходит. А потом, когда объявила она, что будет еще 3 дополнительных концерта, запустили какую-то ротацию билетов. Таким образом, все вот так рассосались, ну уж простите за такое слово, и очень удобненько, допустим, если ты хочешь со мной отправиться на концерт 18 числа, 18 сентября, тут еще есть билеты, покупай, полетим в Мадрид.
1: Так, все, кто работать, то кто будет? На чьи хрупкие плечи оставим эфир?
0: Да чьи, Валентина, он уже погоду захватил.
1: Да, ну...
0: И будет такая,
1: Я бы, конечно, вот на Шакиру мечтаю. Да. Но надо работать. Надо работать, и в конце концов я уже побываю на концерте сегодня. И там, ну, сверхдозы, сверхшокира будет.
0: Но
1: потому что будет хип-хоп вечеринка Вильнюс, Мид, Лондон в столице. Значит, в клуб на Рауте сегодня соберется вся хип-хоп движуха, вся хип-хоп представители.
0: Хип-хоп
1: представители из Литвы. Значит, и Висагинас, Вильнюса на маленькую сцену этого клуба, чтобы представить новый альбом рэпера Дамани. Угу. Он из Лондона, Висагинас, и теперь вот в Вильнюсе будет представлять свой новый альбом. Но заодно там на разогреве будут всевозможные персонажи. Среди них, конечно же, группа «Шпиль», участником которой является, в принципе, мой лучший друг Евгений Русаков, который вот 43 годика решил, что он...
0: Лепил.
1: Я буду там всем читать. И там еще господин Одегов из Амстердама приехал специально, чтобы тоже...
0: Ой-ой-ой, иностранные какие-то звезды.
1: Да. Дима Феникс, который создает всю музыку для этого проекта.
0: А я думала, как в песне.
1: Какой?
0: У Анны Асти Феникс.
1: Феникс практически. Практически.
0: И вот это чтобы воскреснуть, нужно испепелить.
1: Вот, практически эту группу, само собой, испепелить. Вот, трое из ларца одинаковых практически с лица, значит, будут выступать на этой сцене, и я поеду туда в обязательном... Не знаю, ждут ли меня, но я приеду посмотреть.
0: Ну ты все снимай. Ты вот как вот это в меме, в шутках эти. Солнышко мое, давай.
1: Ой, хочешь я прокричу это?
0: Да.
1: Ну чтобы, вот, это будет очень зал, когда он будет готовиться. Солнышко мое, давай. Вот это.
0: Надо только выучить весь текст.
1: Да.
0: Солнышко мое.
1: Это очень забавно. Ну мы подумали, что, ну надо послушать «Холодное пламя», да? Песня это «Русы Амика», это вот Одеков, который раньше переименовался.
0: Это Амстердам.
1: Yes. И вот Русаков вместе дает вот этот...
0: Это который теперь рэпер R.
1: Да, как радио R. Соответственно, давайте слушать. Обещали комментарии, ну посмотрим по ходу.
0: Посмотрим.
2: Это холодное пламя, только с виду мании. Одинокие тянутся, полагая, что это магия.
0: Полагаю.
2: Хочется близости, внимания.
1: Предполагает, полагает и все остальное. Все сейчас некоторые плюются, говорят, дайте послушать песню.
0: А, ну давайте, слушаем.
1: Чуть-чуть.

0: Да, да, пропадшую женщину, понимаешь? Пропадшую женщину. Вот такие темы были вот в 20 с хвостиком лет. Ну, песни лет
1: 20. 60.
0: Ну, лет 20, я думаю, что где-то. Ну, вот. Они еще вот...
1: На грани.
0: На грани, да.

0: Радио Р.
1: 9 часов в самой прекрасной стране этого мира, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Вчера в возрасте 83 лет умерла подписант акта о восстановлении независимости Литвы и первая премьер-министр независимой Литвы Казимира Прунскиня. Она возглавляла первое правительство страны в 1990-1991 годах. Была активна очень в политике, несколько раз уходила из политики, возвращалась. Вчера многие из... Многие политики нынешние вспоминали ее как, не знаю, правильное слово, патриарха литовской политики, которая вот была честна, справедлива, строга, где нужно, и так далее, и тому подобное.
1: Между тем, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что после передачи завода по сортировке отходов под управление регионального центра по обращению с отходами удалось избежать остановки всей системы. По его словам, если бы это не произошло, уже через несколько дней могла бы возникнуть чрезвычайная ситуация. Это не кризис отходов. Это скорее договорной кризис между двумя сторонами, сказал мэр.
2: В принципе, когда говорит, что вот через несколько дней, мне напоминает вот этого мужчину из соседней страны, который...
1: С картами,
2: который говорит, это готовилось вот это вот нападение на сортировочные отходы. Если превентивно, вот я карты могу показать, вот он мне напоминает в эти моменты. Между тем, сегодня с 14.30 до 15.15 у здания Вильнюсского самоуправления профсоюз «Солидарумас» проведет пикет в поддержку сотрудников компании «Энергосман», оставшихся без работы из-за споров между предприятиями и городскими властями. Значит, организаторы требуют заключить трехстороннее соглашение, которое обеспечит защиту прав работников и подчеркивают, что сотрудники не должны становиться заложниками юридических и коммерческих конфликтов. В это время состоится внеочередное заседание городского совета Вильнюса, посвященное именно ситуации с вывозом мусора, сортировкой с этим вот заводом. И к чему придут политики, непонятно, но явно выслушают стороны, скорее всего. Ну и какое-то заключение возможно будет. А возможно, ничего не будет. Ну, то есть надо будет...
1: А, возможно, новый фестиваль.
2: Но будем следить за ситуацией, обязательно вам сообщим.
1: Министерство социальной защиты и труда Литвы напомнило жителям о сайте kasmanpriklauso.lt, где собрана актуальная информация о государственных пособиях, компенсациях и социальных услугах. На портале можно узнать, на какую помощь можно рассчитывать в разных жизненных ситуациях, например, при рождении ребенка, потере работы, болезни, инвалидности, выходе на пенсию или утрате близкого человека. На сайте также размещена информация о компенсациях за отопление, горячую, питьевую воду, пособия по безработице, выплатах семьям, поддержке людей с инвалидностью, уходе за родственниками, социальных услугах, а также государственных программах помощи при покупке или аренде жилья. Информация регулярно обновляется. Еще раз, сайт kasmanpriklauso.lt. Но если вдруг не успели записать и боитесь, что забудете, заходите в наш телеграм-канал «Новости в Литве», там будет ссылка.
2: Между тем, через месяц, в конце августа, 25 и 27 августа, в 17 городах Литвы пройдут бесплатные пикники для пожилых людей, пикники для сеньоров. Организованные общественные организации «Сеньоры». Участников приглашают провести время вместе, пообщаться, потанцевать, спеть, почитать стихи, представить свои творческие увлечения. В каждом городе будет несколько таких точек, где можно будет провести. Если там зайдете на Facebook «Сеньоры», вот так и называется, и зайдете в подраздел «Мероприятия», то там можете найти. Если вы вдруг не пользуетесь интернетом, может быть, кто-то из близких и родных пользуется. Попросите, чтобы посмотрели, и все. Мы ближе к датам, понятное дело, будем сообщать, где и что в городах нашего вещания будет проходить. Но просто знайте, что там 17 городов, ну и все наши города тоже присутствуют. Просто можно найти занятия себе, вдруг кто знает, знакомых каких-то, найти друзей, и потом время вместе проводить. Вон, наши...
1: Сеньора-академия, наши друзья.
2: Вот прияркий пример того, как вот организовано девушки там, оп, вскочили вот в поезд, и теперь вместе проводят время.
1: Класс. О погоде. Сегодня местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер южных направлений от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до 30 градусов тепла.
0: Вы слушаете радио «Лето».

0: На радио Р летняя энергия.
1: Итак, дамы и господа, немножко афиши, на этот раз не музыкальный, ну тоже связанный с музыкой, но городские праздники. Угу. Так, называется сегодня в усадебном парке Юрбаркаса пройдет большой летний концерт, который называется «My Summer in Юрбаркас». Угу. «Мое лето в Юрбаркасе». На сцену выйдут группа
2: Diamond,
1: Сандра, Кир Викторос, Кусарой и Бернужели. Вот. Я не знаю ни одной, простите, я просто не всегда осведомлен.
2: Я думала, Diamond — это ты.
1: Практически в наших глазах с тобою, да, а для людей нет. Нет, я просто действительно не очень знаком со шлягерным вот этим. Вот я такие вот главные имена знаю, с остальными поменьше. Но я наверняка уверен, что Юрбарка сделает отличный праздник, на котором просто классно будет время провести. Учитывая того, что вход бесплатный,
2: да, то... Класс.
1: Класс.
2: Далее, в Швентое с сегодняшнего дня начинается традиционный праздник морского рыбака. Гостей ждут ярмарка, выставки, конечно, мастер-классы, соревнования на лодках-викингах, дегустация ухи по особому рецепту, кинопоказ под открытым небом, концерты и памятные мероприятия в честь рыбаков и моряков. Темой праздника в этом году станет море, которое объединяет поколения.
1: Ну, тоже очень хороший, красивый праздник.
2: Вкусно уху поесть.
1: Да, учитывая того, что завтра Клайпеда отмечает свой день рождения.
2: 774.
1: И очень красивый ролик смонтировали. Совсем чем. Портит только ролик. Простите, вот этот все красивые виды. Просто мэр Клайпеды, который там что-то еще говорит, появляется его портрет. Он мог просто на фоне разговаривать, не обязательно было показываться.
2: Но если вдруг
1: в кадре
2: кто-то не
1: да,
2: помнит.
1: Все окей, только мне показалось, что лишний он там. Ну, знаешь, вот, как...
2: А может, ему показалось, что вот твои комментарии лишние.
1: Возможно. Тогда он нас запрещает, и не слушает. Ну, он и так...
2: Лично тебя в эфире, и в Клайпеде будет транслироваться только мой голос, а где ты говоришь, там будет пип.
1: Нет, ты что, не показалось. Это говоришь, что, возможно, креститься надо было, понимаешь, тоже с этой
2: надо было, но тебя не пускают уже после твоих шуток.
1: Да, иногда, да. Хорошо, между тем, сегодня, завтра в Малетой пройдет большой музыкальный фестиваль с участием зарубежных и литовских артистов.
2: Вау, круто.
1: Вот, значит, среди первых объявленных участников была румынская группа Минели, Бинаси Брос, вот, а также будет рок-опера о любви Барбора Радвилайте и Жигемонтаса Аугустаса. Ну, то есть там какой-то невероятный диджей, современная музыка и рок-опера. Все это подотнимать. Ну, классно, как бы малецкое мероприятие.
2: Ну, и главный эпицентр событий на следующей неделе, начиная с сегодняшнего дня, становится Висагинес! Где пройдут дни города Висагинеса в этом году с 31 по 8 августа. Главное мероприятие и большой концерт состоится уже 8 августа, но на протяжении всей недели всех жителей и гостей города будут радовать как концертами, выставками, мастер-классами. Вот вчерашняя группа, которая джаз играла у нас перед фильмом на киноспожвых Демис, она будет выступать 6 числа в Висагинесе.
1: Вот, а 7-го, например, Старый театр Литвы приедет с Дивой. Вот наш коллега, которая еще и там снимает, фотографирует и все остальное, тоже отправляется туда пофотографировать. Круто. Этих всех вот театральную всю эту бомонт. Ваш пойдет покорный слуга 7-го отправляется в Висагинес до 9 числа.
2: Это так вообще страшно представить,
1: потому что
2: тут будет.
1: Линос Адамайтиса, знаешь, очень люблю.
2: Это я знаю. Это каждый раз такой: Лина, ну как ты?
1: Вот, значит, его концерт будет большой, и потом в 10 часов вечера группа Каста, с которой...
2: Спросит тебя, я не слышу, меня слышно?
1: Да. Я скажу, слышно. Вот, и, собственно говоря... Вот,
2: и будешь сочинять мечты.
1: Да, я с ними немножечко знаком. Так что уже и мой Женька Русаков мой, значит, уже все списался. Мы там с ними встретимся, забраткуемся. Я винил отвезу, пускай они мне подпишут все. Я буду очень этим...
2: Мой винил отвезешь, который подарит?
1: Конечно. Только попроси. Это будет самый странный автограф всех времен и народов.
2: У меня есть история касаемо одного из членов группы. группы Каста Михаил, он же Шим. Мы долгое время с ним были в переписке, потому что договаривались о том, что он придет ко мне на подкаст. Но в итоге у Миши не получалось, а я уже весь подкаст как будто бы записала. И в итоге он мне летом прошлым пишет. Я говорю: Миш, прости, я в отпуске. Вот, я бы хотела, чтобы пластинку, которую ты мне подарил, Валерия Меладзе, там, Gold хиты, все дела, подписал Миша именно.
1: Ну, да, было бы неплохо.
2: Представляешь? Было
1: бы, да.
2: И он вот такой стоит, уставший весь, все. Ты, как всегда, грузный, томный. Он такой философ немножечко. Такой весь на своих волнах. И тут резко в его волны врывается этот китобой.
1: Ну да. Так, друзья, значит, день города Висагинеса. Мы вас, конечно, приглашаем всю неделю, как только будет возможность. Отправляйтесь в этот великолепный город. Я давно там не был, и вот отправляюсь 7-го. Если захотите как-то встретиться, пересечься...
2: Пишите.
1: Дорогие слушатели, просто напишите мне.
2: И, пользуясь случаем, Плов ЛТ. Паш, ты чего нам тут?
1: Спасибо!
2: Спасибо! Спасибо тебе за перевод. И мы напоминаем всем другим, пользуясь случаем, что, дорогие друзья, во-первых, в Висагинесе есть замечательная точка Плов ЛТ, куда вы можете прийти и поесть так, как никогда не ели. Вкусно, классно и недорого.
1: Плюс они на выездах работают, если что.
2: Круто.
1: Вот.
2: Плюс у нас есть Buy Me a Coffee приложение, да, которое вот Паша, за что мы его и благодарим, привел нам плов.
1: Что неплохо. Плюс он пригласил, сказал, когда будете, приходи ко мне покушать. Вот. Ну, так что я туда точно отправлюсь. Но плюс,
2: говорю, Паш, если... только будьте аккуратны, он же там жить у тебя
1: дорогие
2: останется.
1: Дорогие радиослушатели из Висагинеса, если кто-то хочет пересечься, сфотографироваться, там еще что-то, просто напишите. Назначим где-то время, место.
2: Едет туда унижать Линоса Адамайтиса.
1: Нет, ни в коем случае. Я просто хочу, что люди не всегда могут... Мы когда-то с тобой вдвоем отправимся, тогда это вообще будет в этот. Но мы со своей лекцией.
2: Как есть и есть. Да? Так оно будет называться?
1: Да, совершенно верно. В общем, друзья, такие мероприятия на этих выходных. Ну, а Висагинес вообще всю неделю будет праздновать.
3: Когда еще не понял.

живешь по своим принципам, и мир тебе знаком. Имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью

0: Р.
1: Так, Эвелин тут хохочет.
2: У нас запланирована тема на данный выход. Ну, то есть у нас прописано, про что мы должны говорить. Но Гинтер такой, так, хорошо, идем. И про концерты тут, и про Висогенес, и про то, как я рэпером сегодня буду. Либо не буду, еще не знаю. Женька не сказал, возьмет ли он меня в третий там этот. Не хочу говорить про мозг. Хочу говорить дальше про вот всякое вот такое этакое.
1: Она хохочет, потому что я вот как будто бы, ну, к маме подошел и выпрашиваю что-то. Ну, мама, ну давай купим, ну это будет сейчас, давай не будем вот отправить. А говорит, я не хочу вот эти штаны покупать, давай, мама, купим штаны. И вот как будто вот Эвелинку уговариваю, давай не будем про мозг и старение мозга говорить.
2: Давай не будем, давай будем говорить про самое важное, что есть у нас, а это ваше внимание. Нам оно очень важно,
1: нужно,
2: и мы им только и живем. Просим вас обратить внимание на наши социальные сети. А мы есть много. Где Гинтер?
1: Мы есть в Инстаграме, мы есть в Фейсбуке, мы есть на Ютьюбе, есть мы в ТикТоке, также мы присутствуем в Телеграм-каналах. Новости в Литве, Радио Р, там новостной поток, вот вся лента новостная. И плюс есть отдельный Телеграм-канал конкретно нашей программы, потому что мы с амбициями.
2: Обособленные.
1: У нас очень важная миссия. Вот. Развлекать вас. Там новости, которые нравятся конкретно нам. Там музыка, кино, еда, путешествия. Обо всем об этом. Плюс немножечко всяких кружочков о нас и вокруг нашей жизни в студии и вне ее. Например, Эвелин поделилась вчера фотографией, как она ходила в киношечку. Я вот тоже поделился позавчера фотографией, как я на Человека-паука ходил. Как я был пауком, практически.
2: Как это лечебный фильм «Тебя спас».
1: Совершенно верно.
2: Потому что вон мальчишка бегает уже.
1: Да, да, все.
2: Всю Лазинайскую поликлинику поднял на уши, а сейчас уже бегает.
1: Теперь бегаю. Вот, так вот, нам очень важно, чтобы вы подписались на все возможные соцсети, какие только у вас есть. Если вы там где-то полайкаете, где-то покомментируете, где-то напишите, нам будет безумно приятно и очень важно. Это поднимает нашу статистику, и когда нам говорят, да, вас никто не слушает, мы показываем соцсети
2: и говорим,
1: так посмотрите, как любят наши люди. Угу. Вот. Поэтому нам очень важно, если вы нас поддержите, будет невероятно классно. Понятно, еще раз напомним, что есть такое приложение Buy Me a Coffee,
2: которое неожиданно мы вспомнили, и оно выстреливает.
1: Да, и где вы можете оставить просто нашей программе на чай. Он конкретно на чай. То есть мы конкретно покупаем себе всякие...
2: Чай и кофе.
1: Чай и кофе и вкусняшки.
2: Да.
1: Все. И тогда мы в прекрасном, хорошем настроении...
2: В тонусе...
1: рассказываем вам обо всем на свете, что только можно. Ну и поднимаем настроение. Себе же спасибо вам большое, если поддержите.
2: Ссылки, явки и пароли на Buy Me a Coffee можете найти в нашем телеграм-канале «Соль и перец».
1: Там от 10 центов до миллиона евро.
2: Но только там с миллионом не переводите нам миллион.
1: Нет, мы столько плюшек не купим.
2: А потом налоги с этого платить.
1: Налоги я так не боюсь платить, но я просто думаю, как миллион, это ж...
2: Мы делать
1: что мы делаем?
2: Квартиру
1: тебе купим квартиру, да. Я детям куплю квартиру.
2: Да. Так. Ну и все.
1: Ну, то есть все, закончился миллион. Да, такие цены.
2: Смотри, налоги заплатили. Сколько с миллиона?
1: Ну, 30% ты точно заплатишь со всем чем.
2: Значит, 700 тысяч осталось.
1: 700 тысяч.
2: По 350 тысяч.
1: По 350 тысяч. Ну, для плюшек слишком много.
2: Ну, а для квартиры?
1: Как бы вполне себе. Да. Ну, это без обделки вот этой вот.
2: Так и с отделкой можно, по идее.
1: Ну, по идее, где-нибудь в этом районе. Ну, а если мы захотим... Вот,
2: в Новой Вилле, да? Там,
1: а там-то престижненько.
2: От миллиона?
1: Да, там это минимум. И это без вообще внутренний. Там это внутренний надо еще столько же будет. Это все равно продолжать работать придется. Не смогу работу бросить. Слава богу, понятно, я просто треплюсь, все. Друзья, спасибо большое, если вы подпишетесь, мы будем вам очень и очень благодарны.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Так, единственную тему мы не затронули, которая важна для Вильнюса. Ну, наверное, не так важна для остальных городов.
2: Ну, слушайте, Литвы. За братский город нужно порадоваться.
1: Вот. Про футбольный клуб «Жальгирис». Ну, вчера сенсационно они разгромили тбилисский «Динамо».
2: Да.
1: Сенсационно. Первый матч, насколько я там помню, проиграли 0-3. Ну, этот. А сейчас мы, столичная команда, столичный футбольный клуб «Жальгирис».
2: Да, мы.
1: Мы практически обошли «Динамо» 7-2.
2: 7-2. Вау.
1: Последний 7-й гол, ну, просто потрясающий по своей красоте.
2: 7-2.
1: Вот. Ну, то есть там, ну, невероятно. То есть после первого тайма был 1-1 счет.
2: Да.
1: И потом, как во втором тайме, как будто бы... Ой, люди там засыпают. Надо... Пора! Знаешь, и все. И там на трибунах, ну, что-то невероятное творилось. Вот как будто бы вот ты смотришь и вот...
2: Андрюс Сапинос как будто 60 миллиардов выборов выиграл.
1: Да,
2: так радовался.
1: Да. Невероятно.
2: Да.
1: В общем, потрясающая игра у футбольного клуба «Жальгирис». Вот пусть у вас также пройдут выходные, как вчерашний вечер был у команды.
2: Да.
1: И как они отмечали. Я просто представляю.
2: Ну, все говорят, что это прям футбольный камбэк, поэтому очень приятно. Наконец-то футбол встает на ноги, и в столице в том числе. И вот сейчас стадион, дай бог, им достроят, будет где тренироваться побольше, поуютнее, покомфортнее. И так глядишь, мы там пау-пау, и вот через 5 лет мы уже Барселону так раскатываем 7-2.
1: Было бы неплохо. Было бы неплохо, но нашими молитвами, так сказать. В любом случае, желаем вам выходные, вот как вчерашний вечер у футбольного клуба «Жальгирис» и у его болельщиков, которые присутствовали, смотрели и, видимо, срывали голоса.
2: Ну, конечно, всех поздравляем, болельщиков.
1: Да, супер.
2: И вас поздравляем с тем, что наступают выходные.
1: Ну, вам еще поработать. А мы уже почти к завершению.
2: Я тебя умоляю, сейчас 10, да? Новости послушали, вот уже 10.
1: Да.
2: Можно за кофе? У кого там перекуры есть?
1: Ну,
2: пользуйтесь случаем.
1: Сможешь до 12 уже и...
2: До 12 дотяну. Там обед. А после обеда, ну так что, это грех начальник будет, если вас не отпустят пораньше сегодня. С такой-то погодой.
1: Ну да. Погода-то то что, шепчет.
2: Шепчет.
1: Уходить.
2: А начальники, отпускайте. Это как Эльза, отпусти и забудь. Нам любовь укажет путь.
1: Да, в понедельник встретитесь. Чего вы тут переживаете?
2: Знаешь, вот не повезло, когда начальники одинокие. Они тогда не хотят кого отпускать.
1: Ну, да.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой, uh-huh, по полной программе, yeah. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Министр образования, науки и спорта Раминта Поповеня заявила, что в этом году систему государственных выпускных экзаменов удалось стабилизировать после прошлогодних изменений. По ее словам, доля не сдавших математику базового уровня снизилась с 60 до 20% благодаря уменьшению проходного балла, возможности пересдать экзамен и другим изменениям. Министр также отметил, что экзаменационные задания были подготовлены без ошибок, а в следующем году министерство продолжит совершенствовать систему. Между тем, Национальное агентство образования рассмотрело около 1000 апелляций по итогам государственных выпускных экзаменов. В результате оценки 107 выпускников были изменены. У 60 баллы повысили, у 47 снизили. Больше всего апелляций поступило по экзамену по биологии, 405. Затем по литовскому языку и литературе, английскому языку и математике.
0: Голоса регионов.
1: В Каунасе рассматривают три возможные площадки для нового 45-метрового колеса обозрения. Возле Малого Ажалинаса, на горе Парадос и в парке Витаутаса, а также на острове Нямунаса. Окончательное место пока не выбрано, однако колесо уже изготовлено в Нидерландах, а открыть его планируют уже этой осенью. Тем временем на острове Нямунас начались подготовительные работы, поэтому многие жители решили, что именно там установят аттракцион.
2: Ну, что логично, потому что там вообще много экшена.
1: Да.
2: И Мокслосала, и...
1: Сакурпарк,
2: Сакура, ну, то есть,
1: и Жальгирис.
2: Да, все вокруг как бы, ну... Притягательная точка для колеса обозрения особенно. Но посмотрим, что там решат по итогу в горсовете. Клайпеда намерена получить государственное финансирование на строительство новой ледовой арены. Городской совет одобрил проект, в рамках которого планируется построить арену с хоккейной площадкой, тренировочными зонами и первой в Литве площадкой для кёрлинга. Государство может выделить на проект до 9 миллионов евро. Завершить строительство планируют к концу 2030 года.
1: Также в Клайпеде решили привлекать врачей единовременной выплаты до 30 тысяч евро. В первую очередь это касается специалистов неотложной помощи, которых сейчас особенно не хватает. Чтобы получить деньги, врач должен будет проработать в городском медучреждении не менее 3 лет и зарегистрировать место жительства в Клайпеде. Также их детям обещают приоритет при поступлении в детские сады и школы.
2: В Дросканикае, Алитусе, Алитусском и Лаздийском, а также в Оренском районах завершено внедрение единой системы электронного билета для общественного транспорта. Теперь пассажиры могут оплачивать поездки по всему региону банковской картой, электронной картой или картой жителя Дросканикая.
1: Сегодня в Висагинесе в зале Драугистес на улице Парка 7 откроется выставка «Свадебные платья» из коллекции фонда историка моды Александра Васильева. Посетителям покажут около 50 свадебных платьев и аксессуаров 60-80-х годов прошлого столетия. А сам Александр Васильев проведет лекцию.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: О погоде. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер южных направлений от 5 до 10 метров в секунду. Температура днем от 26 до 30 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министр образования, науки и спорта Литвы Раминта Паповеня заявила, что политики не должны вмешиваться в работу ассоциации Литвос Крепщинес. По ее словам, спортивные федерации являются независимыми организациями, поэтому вопросы, связанные с руководством ассоциации, должно решать само баскетбольное сообщество. Заявление прозвучало на фоне дискуссии вокруг президента ассоциации Мендуга Сабальчу после выступления сборной Литвы в отборе к чемпионату мира 27-го года.
1: Тем временем главный тренер сборной Литвы по баскетболу Римас Куртинайтес заявил, что не понимает призывов некоторых коллег отговаривать игроков от выступления за национальную команду. По его словам, речь идет не о конкретном тренере или руководстве ассоциации, а о возможности защищать честь страны. Сборная начнет подготовку к следующему этапу отбора на чемпионат мира 10 августа в Бештонасе, а первые матчи сыграет в конце августа против Турции и Боснии и Герцеговины.
2: Ну а мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас заявил, что оператор национального стадиона пока не выбран. Но не выбрали еще. По его словам, сейчас идут переговоры на окончательное решение. Концессионер еще не принял этого окончательного решения. Вильнюсский стадион – это настоящий футбольный стадион. Кто бы подумал. И приоритет будет у спорта, подчеркнул мэр. Он выразил надежду, что в будущем футбольному клубу «Жальгирис» не придется переносить матчи европейских турниров из-за концертов или других мероприятий.
1: Может, Валдес сам хочет возглавить? Он же некогда отвечал за спорт.
2: Ну да.
1: Представляешь?
2: Ну, представляю.
1: Также мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас заявил, что после встречи с премьер-министром Миндаугасом Синкевичусом получил подтверждение о политической поддержке строительства национального концертного зала «Дом нации». «Я не услышал опасений, что строительство может остановиться из-за нехватки финансирования», — сказал мэр. По его словам, Министерством культуры и финансов поручено найти недостающие 10 миллионов евро, а завершить проект планируют в 2028 году.
2: Дом нации, Таутос Намы, это на горе Таурас, если что, вот это большой концертный зал. Между тем, на фестивале цветников столиц Балтии международное жюри признало лучший цветник Вильнюсского пассажа Святого Рафаила. Наш цветник. Значит, второе место занял цветник у кольца Святого Петра и Павла. Опять же, наш.
1: Наш.
2: А так, третий цветник на набережной Нерис. Опять же, первые три места у столичных из всех балтийских столиц. То есть у нашего Вильнюсского первые три места. При этом сами жители Вильнюса выбрали своим фаворитом цветник у кольца Святого Петра и Павла. Вот.
1: Может,
2: они...
1: латыши и эстонцы не захотели принимать участие?
2: Нет, они принимали участие, но, видимо, вот эта комиссия... Она, ну, я не знаю, кто в комиссию входит. Возможно, там одни литовцы, поэтому тут... Я честно не знаю. Я просто видел новость, увидел, что вот выбрали лучший цветник.
1: Да.
2: Ну, почему нет? Хорошо, красиво.
1: Ну, эстонцы первые в технологиях, да. Мы будем в цветниках.
2: Да, да, почему нет?
1: О погоде. Сегодня местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, также грозы. Ветер южных направлений от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 30 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

зал с подругами весело подпарило. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас маркиз Новой Вильни, канцлер Радио Р, президент программы «Сольверец» Гинтера Сантана с бури, рожденный в Баварии Зукас, и я, Евелина Никонорова, расскажем все самое актуальное. Что ты так дышишь? Я потом на неделю тебя оставлю без титулов твоих.
2: Министр финансов Тауримас Валис заявил, что Литве необходимо ускорить освоение средств Евросоюза, чтобы проекты быстрее приносили пользу жителям всех регионов страны. По его словам, европейские инвестиции направляются на развитие дорог, железных дорог, цифровой инфраструктуры и других важных объектов. Всего по программе ЕС на 2021-2027 года для Литвы предусмотрено почти 6 миллиардов евро.
1: Между тем, в Каунасском районе Алексотас начинается строительство универсальной крытой арены для футбола и регби. Трехэтажный спортивный комплекс площадью в 16 тысяч квадратных метров вместит поле, соответствующее стандартам официальных матчей, трибуны на 1000 зрителей, тренировочные и административные помещения. Завершить строительство планируют в течение 2 лет.
2: Так, и теперь немножко скандала. Вчера на ЛРТ вычитал статью, решил вам вот новость рассказать. Значит, на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Друскининкае, недавно такой был, пару-тройку недель назад, бельгийская спортсменка Санита Мулу, значит, темнокожая женщина, которая занимается вот этими штангами, поднятием штанг, пыталась установить мировой рекорд, присев со штангой весом 334,5 килограмма. Во время подъема диск штанги уперся в ногу страховавшего ее литовского ассистента Эрнестаса Кусинаса, из-за чего попытку не засчитали. Хотя она подняла, но он вот упер ногой в диск и не засчитали. Позже Кусинас написал в соцсетях, что сделал это намеренно из-за российских побуждений. Он сказал: я расист, она темнокожая, я поэтому это сделал. Вот. Ну, то есть испортил ее рекорд. Как сообщает ЛРТ, Литовская федерация пауэрлифтинга пожизненно отстранила его от участия в соревнованиях в любом качестве и обратилась в полицию из-за возможного разжигания ненависти. Международная федерация пауэрлифтинга также осудила произошедшее и заявила, что усилит проверку и аккредитацию волонтеров на соревнованиях.
1: Ну, какой расизм в 21 веке?
2: Ну, вот, существует, как оказалось.
1: Ужас какой-то. С 3 по 31 августа компания «Гринда» будет ремонтировать улицу Латако в старом городе Вильнюса. Обновят асфальтные покрытия проезжей части и гранитное покрытие тротуаров. На время работ транзитный транспорт направят в объезд по улице Бокшта, Субача, Усумайроню. Объезд, подъезд к зданиям для жителей сохранят, а парковка на улице будет запрещена.
2: Ну, а на берегу Нерис у моста в парк Вингис со стороны Жвериноса появилась 3-метровая стенка для скалолазания. Благодаря небольшой высоте пользоваться ею можно без страховки, специального снаряжения и присмотра. Это уже вторая общедоступная площадка для скалолазания в Вильнюсе. Первая находится на улице Олимпечу, рядом с мостом в Жармунай.
1: О погоде. Сегодня местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер южных направлений от 5 до 10 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Год по нотам.
1: А что, если на мгновение отправиться в прошлое? Допустим, 2019 год. В 2019 году мир внезапно осознал. Мы больше не можем делать вид, что ничего не происходит. Главным голосом планеты тогда стала 16-летняя Грета Тунберг. Ее эмоциональное выступление на саммите ООН и хлесткие фразы разлетелись на цитаты за считанные минуты. Миллионы людей тогда по всему миру вышли на улицы, требуя перемен, а 19-й год навсегда остался в истории как год глобального климатического пробуждения. Но пока на Земле кипели страсти, ученые смотрели далеко за пределы нашей атмосферы. В 19-м году астрономы совершили невозможное. Впервые в истории человечество увидело реальную фотографию черной дыры в галактике М87. Оказалось, что монстр в центре космоса выглядит именно так, как мы его себе и представляли. Пылающее кольцо света на краю бесконечной пустоты. Это фото стало символом того, что для человеческого разума больше нет закрытых дверей.
0: На радио Р. Лето.

Радио Р. Радио твоего настроения.

0: Как и модно, танцуют парой под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно,
0: про жизнь и пора.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Сегодня в нашей стране проходят памятные мероприятия, посвященные 35-й годовщине трагедии в Мядененькой. В Вильнюсе и Мядененькой состоятся богослужения, церемонии возложения цветов и чествование семерых сотрудников таможни, полиции и пограничной службы, убитых бойцами советского ОМОНа в 1991 году. Премьер-министр Миндаугас Сенкевичус подчеркнул, что подвиг погибших остается символом борьбы за независимость. А годовщина трагедии напоминает о необходимости сохранять единство, бдительность и готовность защищать свободу Литвы.
0: Голоса регионов.
1: Министерство окружающей среды Литвы создало специальную рабочую группу, которая ежедневно следит за ситуацией с отходами в Вильнюсском регионе. По словам министра Евы Андрюлайтейте, сейчас ведомство координирует работу и обсуждает с другими регионами возможность оказать помощь, если ситуация ухудшится. «Мы каждый день следим за ситуацией, а где нужно, вмешиваемся и помогаем», заявила министр. На следующей неделе она также планирует лично посетить завод по переработке отходов в Вильнюсе. В лесах Шельчининского района объявлено стихийное бедствие из-за сильного ветра, повалившего и сломавшего более 30 тысяч кубометров деревьев в государственных лесах. Владельцы лесных участков должны в течение 10 дней провести их осмотр, а разрешения на ликвидацию последствий будут выдавать в ускоренном порядке. Этой осенью после реконструкции откроется Каунасский курхаус в парке Витоутаса. Почти 200-летнее историческое здание станет новым корпусом школы сценических искусств имени Микаса Петраускаса, где будут проходить занятия по театру, музыке и другим видам сценического искусства, а также концерты и спектакли. Реставрация велась с сохранением исторического облика здания. Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас заявил, что после встречи с премьер-министром Миндаугасом Синкевичусом получил подтверждение политической поддержки строительства национального концертного зала «Дом нации». «Я не услышал опасений, что строительство может остановиться из-за нехватки финансирования», — сказал мэр. По его словам, Министерство культуры и финансов поручено найти недостающие 10 миллионов евро, а завершить проект планируется в 2028 году.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Воздух в течение дня прогреется до 24-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете радио «Лето».
2: Может, я и стану с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. То, что надо.
1: Последний рабочий день на этой неделе наступил. Я надеюсь, что вы преисполнены классным настроением и готовы зажигать. Это Ангелина Гудкова, летний эфир.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Самого доброго и самого прекрасного дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова, летний эфир на волнах Радио Р и самый потрясающий день недели. Я каждый раз с нетерпением жду продолжения нашей с вами традиции, когда мы в последний рабочий день вместе кричим на счет три, что же это за день. Поэтому давайте раз, два, три. Пятница! В этот раз мне хочется прокричать особенно громко, потому что это пятница перед моим отпуском. Вот я выйду сегодня из офиса, наступят выходные, а потом я могу с невероятным прекрасным ощущением просыпаться в понедельник, и знать, что мне никуда не нужно и ничего не нужно. Боже, как я ждала этого момента. Я год не была в нормальном отпуске, а тут наконец. Ну ладно, давайте я тут перестану хвастаться, потому что, может, кто-то уже сходил в отпуск и сейчас сидит и думает, как она достала про свой отпуск говорить. Я, на самом деле, о нем вспоминаю только, когда мне кто-то напоминает. Всю эту неделю я думала, что у меня будет такая лайтовая предотпускная неделя. Ага, фиг там, как говорится. Много работы, которая наваливается в последний момент, но надо со всем разбираться. Так, давайте, сегодня у нас вообще последний день июля, 31 июля. Давайте по праздникам пробежимся. Во-первых, сегодня день воспоминания... Нет, день вспоминания любимых книжек. Вот так вот. Ну, знаете, я вспоминаю свои детские книжки. Мне папа постоянно дарил такие сборники детских сказок, которые назывались «Золотая книга сказок». Там такие красивые были картинки. Ну, прям очень люблю и очень любила, кстати, сказки «Братьев Гримм». Но в нашем случае, конечно, могут быть какие-то из взрослого уже возраста любимые книжки. Возможно, это повод перечитать. Международный день спасателей на воде тоже сегодня отмечается. Если вдруг среди наших слушателей есть спасатель, я вас поздравляю и искренне благодарю за вашу сложную работу и самоотверженность для того, чтобы спасать жизни. День рождения Гарри Поттера, 46 лет, сегодня тоже отмечается. Всех любителей Гарри Поттера я поздравляю. И день системного администратора, он же сис-админ, тоже сегодня отмечается. Если вдруг среди наших слушателей есть системный администратор, то я вас поздравляю. И именины сегодня у Мирона, Степана, Ивана и Елены. Сообщите об этом тем, кто обладает этим именем. Ну и я напоминаю, что мы с вами на протяжении 3 часов будем развлекаться, что-то новое узнавать, да и, в принципе, просто лайтово проводить время, потому что сегодня пятница, в конце концов, поэтому надо

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Знаете, я очень люблю лето. Особенно, когда комфортная температура, солнышко тебе по утрам и в течение дня светит. Все это классно. Но там, где лето и тепло, там неизбежно комары, которых я на дух не переношу. Особенно, когда ты такой приходишь домой, расслабленный, ложишься в кровать, выключаешь свет, готов ко сну, и вот это существо жужжит под твоим ухом где-то, и ты его, конечно, когда включаешь свет, найти не можешь. Так вот, французский стартап, видимо, тоже с этим столкнулся, поэтому он создает боевые дроны для истребления комаров. Вместо всяких ловушек, химикатов, вот этих распрыскивателей, здесь используется маленький дрон массой около 40 граммов. Он оснащен ультразвуковыми какими-то штуками и микрофонами, а алгоритмы этого дрона анализируют звук взмахов крыльев, чтобы распознать именно комаров, ну и случайно не причинить вред каким-то другим насекомым или птицам. И как только цель обнаружена, тут начинается настоящая битва, и дрон буквально шинкует этих комаров своими пропеллерами. Потом возвращается спокойненько себе на подзарядку, и, наверное, там еще звук какой-нибудь у него внутренний есть, мол, миссия выполнена. И это домашнее устройство можно будет купить или оформить в качестве сезонной подписки, ну и первые поставки запланированы уже в этом году. Мне кажется, что это потрясающая, в принципе, идея, но очень интересно даже визуализацию просто посмотреть, как это будет работать, как это, во-первых, выглядит, и не будет ли звук вот от этого маленького дрона, истребителя комаров, мешать тебе спать больше, чем тот самый комар. Словом, стартапы, конечно, продвигаются и напоминают нам о том, что мы живем в веке развивающихся технологий. Если вдруг это поступит на наши рынки, о ценах я вам обязательно расскажу.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. За период с 14 по 25 июля в Литве провели 21 трансплантацию сердца, печени и почек. Еще 7 операций выполнили в Латвии и Польше с использованием донорских органов, подготовленных в Литве. В Министерстве здравоохранения нашей страны назвали июль самым успешным месяцем в истории страны по количеству трансплантаций. При этом специалисты обеспокоены ростом числа отказов родственников от посмертного донорства. Сейчас таких случаев 38% против 29% в конце прошлого года. По данным министерства, сейчас пересадки органов ожидают 309 пациентов. Министр образования, науки и спорта Литвы Раминта Поповене заявила, что политики не должны вмешиваться в работу ассоциации Lietuvos Krepšinis. По ее словам, спортивные федерации являются независимыми организациями, поэтому вопросы, связанные с руководством ассоциации, должно решать само баскетбольное сообщество. Заявление прозвучало на фоне дискуссии вокруг президента ассоциации Миндогаса Бальчунаса после выступления сборной Литвы в отборе к чемпионату мира 2027 года. По данным портала Дельфи, нынешний премьер-министр Литвы Миндогас Синкевичус, работая в компании «Фегда» с ноября 24 по март 2025 года, получал в среднем от 4 до почти 8 тысяч евро на руки в месяц. В компании комментировать эти данные отказались, сославшись на конфиденциальность. А в аппарате премьера заявили, что речь идет о периоде, когда Синкевичус не был публичным должностным лицом. Ранее премьер отрицал какие-либо связи с компанией, кроме нескольких месяцев работы в ней. Национальное агентство образования рассмотрело около 1000 апелляций по итогам государственных выпускных экзаменов. В результате оценки 107 выпускников были изменены. У 60 баллы повысили, у 47 снизили. Больше всего апелляций поступило по экзамену по биологии – 405, затем по литовскому языку и литературе, английскому языку и математике. И о погоде. Завтра в Литве ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Воздух в течение дня прогреется до 24-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Продолжаем движение по летнему эфиру на волнах Радио Р. Если вдруг вы помните, я по пятницам вам рассказываю о каких-то песенках, которые мне нравятся, ну и мне просто хочется ими с вами поделиться. О дуэте NXN, Настра и Нидов я вам давно как-то рассказывала, и в принципе их песни некоторые играют у нас время от времени на радио, но тут у нас не только Настра и Нидов NXN, но еще и исполнительница Странница с песней «Август». Да, очень концептуальная песня, учитывая то, что завтра начинается последний месяц лета. В общем, немного о Страннице. Ее настоящее имя Ксения Чумаченко. Она певица и автор песен, работает больше в стилях таком R&B, поп и немножко инди. Она получила известность благодаря участию в телевизионных музыкальных проектах, а потом уже работе с известными хип-хоп исполнителями. Она регулярно выпускает какие-то мини-альбомы, синглы, сотрудничает со звездами. Ее музыка отличается такой легкой меланхоличной атмосферой, музыкальным, таким плотным и чувственным битом, ну и чистым вокалом. Голос у нее, правда, очень приятный, но я, на самом деле, ее воспринимаю только вот в каких-то дуэтных историях, когда есть мальчуковый голос классный такой, а-ля хип-хоп, и вот она где-нибудь на припеве очень мило, так тоненько вытягивает ноты. Но тут суть больше в песне. Она не то чтобы прям супер веселая, но я бы сказала, настроенческая, поэтому с радостью в нашем эфире ее впервые отыграю. Прямо сейчас на волнах радио RNXN «Страница» с песней «Август».

0: Радио Р. Проверено временем.
1: Как человек, который делал проект про ментальное здоровье и часто упоминает его в своем эфире, мне особенно важно читать вот такие новости. Причем это новости с категории тех самых исследований, о которых никто не просил, но их по какой-то причине сделали. Но суть тут очень простая и очень важная. Значит, ученые решили провести исследование и посчитали, что плакать на работе может быть полезно. Это помогает снять напряжение и эмоционально разгрузиться. Специалисты советуют начальству не спешить останавливать плачущего сотрудника, а дать ему время выпустить эмоции. В принципе, выпускать свои эмоции – это такая важная штука. Я вот даже когда со своими племянниками на эту тему разговариваю, о том, как важно говорить, что они чувствуют, почему они это чувствуют. Потому что аналогия проста. Если ты это держишь в себе постоянно, это в какой-то момент начнет гнить и отравлять начнет твою жизнь. А вот когда ты выпускаешь, хочется покричать, взял, покричал в подушку или, не знаю, поехал в лес, покричал. Хочется поплакать, взял, поплакал. Я вот понимаю, что мне приходит время поплакать, когда я смотрю какие-то очень добрые видео, например, или, не знаю, сериал, где в моменте, ну, вообще слезы не подразумеваются, и я такая чувствую, что у меня что-то по щеке стекает. Думаю, ну, понятно, видимо, надо что-нибудь прям такое жесткое посмотреть, какие-нибудь очень-очень добрые видео, под которые захочется заплакаться. Но это просто эмоциональная реальная разгрузка, от которой вам потом самим становится легче. Поэтому, если вдруг вы ощущаете какой-то груз внутри, чувствуете, что вам либо прокричаться, либо побить подушку надо, либо просто поплакать, сделайте это. Правда, такое облегчение придет на смену этому всему. Вот по поводу работы, конечно, не знаю, стоит ли вообще плакать и показывать свою слабость, а-ля, как это привыкли считать люди, ну что, якобы эмоции и слабость. Но в целом, если и на работе припрет, как говорится, всегда можно отойти в уборную, поплакать, успокоиться, умыться и дальше продолжать свою работу. Ну а что? Ну почему бы и нет? У меня бывали на работе моменты, когда ты понимаешь, что ты сильно перегружен и такой, я вот-вот взорвусь, надо отойти и немножечко поплакать. Поплакал, все, вышел, улыбаешься, кайфуешь и дальше себе живешь. Поэтому выпускайте свои эмоции и не держите их в себе. Разные способы есть эти эмоции прожить, но самое главное – точно их прожить.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министерство социальной защиты и труда Литвы напомнило жителям о сайте kasmanpriklauso.lt, где собрана актуальная информация о государственных пособиях, компенсациях и социальных услугах. На портале можно узнать, на какую помощь можно рассчитывать в разных жизненных ситуациях. При рождении ребенка, потере работы, болезни, инвалидности, выходе на пенсию или утрате близкого человека. На сайте также размещена информация о компенсациях за отопление, горячую и питьевую воду, пособиях по безработице, выплатах семьям, поддержке людям с инвалидностью, уходу за родственниками, социальных услугах, а также государственных программах помощи при покупке или аренде жилья. Информация регулярно обновляется. На чемпионате мира по пауэрлифтингу в Друскиненке бельгийская спортсменка Санита Мулу пыталась установить мировой рекорд, присев со штангой весом 334,5 килограмма. Во время подъема диск штанги уперся в ногу страховавшего ее литовского ассистента Эрнестаса Кусинаса, из-за чего попытку не засчитали. Позже Кусинас написал в соцсетях, что сделал это намеренно из российских побуждений. Как сообщает ЛРТ, Литовская федерация пауэрлифтинга пожизненно отстранила его от участия в соревнованиях в любом качестве и обратилась в полицию из-за возможного разжигания ненависти. Международная федерация пауэрлифтинга также осудила произошедшее и заявила, что усилит проверку и аккредитацию волонтеров на соревнованиях. Коллективному иску из-за кражи данных из Центра регистров присоединилось около 700 жителей Литвы. Они намерены потребовать от государства не менее 3,5 миллионов евро компенсации морального вреда по 5000 евро каждому. По данным следствия, злоумышленники получили доступ к более чем 600 тысяч записей реестра недвижимости, включая персональные коды, используя скомпрометированные учетные записи сотрудников Департамента миграции. Иск планируют подать в суд в ближайшие недели. При этом число участников может вырасти примерно до 1000 человек. Совет по конкуренции Литвы получил заявку на покупку сети школ Королевы Морты и детских садов Вейкисте Содас, принадлежащих Аустрии-Ландсбергене. Покупателем выступает международная образовательная группа, совладельцами которой являются владельцы Бите и телеканала ТВ-3. Если сделку одобрят, сеть частных школ и детских садов перейдет под контроль нового владельца. И о погоде. Завтра в Литве ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Воздух в течение дня прогреется до 24-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Ну что же, пришло время поговорить о том, чем же заняться в выходные. Я, очевидно, уже понятно, чем буду заниматься. Собирать чемоданы, все перестирывать, убираться, поменять постельное. Ну и вот эти вот все дела, которые тебе необходимо переделать перед отпуском. Но для вас есть парочка вариантов. Возможно, что-то понравится. Например, в Щелале можно поехать, потому что там до 2 августа проходит пятидневный праздник. День рождения Щелале объединяет. В программе и концерты, и ралли, и ярмарка. Всякие спортивные соревнования будут. Плюс семейный день с развлечениями для детей и взрослых, что очень важно. Можно с детьми поехать. Праздничный торт даже. Пенное шоу. Ну и концерт с участием всяких групп и исполнителей. Также фестиваль интересный пройдет в Друскиненькой. Там до 1 августа будет фестиваль American Spirit, то есть американский дух. И там будут выставка американских автомобилей, парад большой, чемпионат Литвы по барбекю. Это значит, возможно, можно будет поесть. Концерты, развлекательная программа. Ну и, конечно же, там главные исполнители, а-ля Стана, Звонкус, ну и другие. А в Швентое до 2 августа будет проходить традиционный праздник морского рыбака. Там и ярмарка, и мастер-классы, и выставки, и соревнования на лодках викингов, что, кстати, должно быть зрелищно. Дегустация ухи по старинным рецептам. Возможно, вам даже повезет ухватить этот рецептик, киноподкаст под открытым небом, концерты, в общем, все, что только можно представить. Но если вдруг эти мероприятия вам не по душе, то заходите на наш сайт radio.r.lt, где мы готовим афишу мероприятий на всю неделю по всем уголкам Литвы, и я уверена, что по вашему вкусу там точно что-нибудь

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Вот и последний аккорд моего пребывания на радио прямо сейчас отыгрывает, мои дорогие и хорошие. Ну, не прям самый последний, но последний перед двухнедельным отпуском. Наконец-то я выбираюсь, улетаю, открою для себя новую страну, причем я этого очень сильно хотела, и, в принципе, такой пунктик в голове, знаете, присутствует определенный. Полечу в Грецию, посмотрю, что там и как там. Никогда не была, но вот люди рассказывают, что очень здорово. Ну, посмотрю и обязательно, конечно же, все вам расскажу, ну и что-нибудь буду постить явно в социальные сети. Поэтому, если хотите, подписывайтесь. Ну, а я передаю сейчас вас в руки Жене Соленкову, но перед этим пожелаю вам прекрасных выходных, чудесного вечера пятницы. Отдохните, перезарядитесь. Если вдруг уже сходили в отпуск, не расстраивайтесь. Следующий отпуск, я думаю, довольно скоро придет. А те, кто только собираются в отпуск, желаю вам потрясающе отдохнуть. И на этой ноте я, Ангелина Гудкова, прощаюсь с вами, дорогие мои хорошие, и услышимся через 2 недели.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс Неделя». Жестокое нападение на девочку в Мариамполе вызвало широкий общественный резонанс. Почему подростковая агрессия ужесточается и где проходит граница ответственности? Заплатив за парковочное место в подземном гараже, владелец не всегда может помешать соседям занимать его место. Какие права есть у собственников и как действовать в подобных ситуациях? Когда-то аисты искали пищу на лугах и болотах, теперь же все чаще среди человеческого мусора. Почему свалки становятся новым местом кормежки и чем это грозит птицам? Эти и другие материалы читайте в 31 номере «Экспресс-недели».
0: Радио «Эр». Лови энергию лета.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Главный тренер сборной Литвы по баскетболу Римас Куртинайтес заявил, что не понимает призывов некоторых коллег отговаривать игроков от выступления за национальную команду. По его словам, речь идет не о конкретном тренере или руководстве ассоциации, а о возможности защищать честь страны. Сборная начнет подготовку к следующему этапу отбора на чемпионат мира 10 августа в Бирштонесе. А первый матч сыграет в конце августа против Турции и Боснии и Герцеговины.
0: Голоса регионов.
1: Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас заявил, что после передачи завода по сортировке отходов под управление регионального центра по обращению с отходами удалось избежать остановки всей системы. По его словам, если бы этого не произошло, уже через несколько дней могла возникнуть чрезвычайная ситуация. «Это не кризис отходов, это скорее договорной кризис между двумя сторонами», — сказал мэр. Он также подчеркнул, что для жителей стоимость вывоза мусора не вырастет, а дополнительные расходы город намерен взыскать с компанией «Энергосман» через суд. В Каунасе рассматривают три возможные площадки для нового 45-метрового колеса обозрения. Возле Малого Ажолинаса, на горе Парадоасе, в парке Витотаса и на острове Нямунас. Окончательное место пока не выбрано, однако колесо уже изготовлено в Нидерландах, а открыть его планируют этой осенью. Тем временем на острове Нямунас начали подготовительные работы, поэтому многие решили, что именно там установят аттракцион. В Друскиненкой, Алитусе, Алитуском, Лаздийском и Варенском районах завершено внедрение единой системы электронного билета для общественного транспорта. Теперь пассажиры могут оплачивать поездки по всему региону банковской картой, электронной картой или картой жителя Друскиненкой. Клайпеда намерена получить государственное финансирование на строительство новой ледовой арены. Городской совет одобрил проект, в рамках которого планируется построить арену с хоккейной площадкой, тренировочными зонами и первой в Литве площадкой для кёрлинга. Государство может выделить на проект до 9 миллионов евро. Завершить строительство планируется к концу 2030 года.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Воздух в течение дня прогреется до 24-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: радио твоего настроения. Радио Р.
1: Братан, да какие причины? Ты должен просто взять и забрать его.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Пятница на календаре, пятница на дворе, пятница в сердце, пятница в душе. Хороший день на Радио Р продолжается. Женя Соленков с вами. Буду здесь эфирить в ближайших два часа. Сразу делюсь с вами невероятным приключением сегодняшнего дня. Расскажите мне, пожалуйста, вот прям да хотя бы себе напомните, когда вы в последний раз забывали дома телефон. Я, значит, человек, который телефон постоянно держит где-то недалеко от себя, потому что там очень много рабочих моментов, и мало ли. Вот это мало ли вызывает, естественно, тревожность, если ты его забываешь. Сегодня выскакиваю из дома по всем своим делишкам, пока доезжаю, добираюсь до первой точки сегодняшнего дня, потому что в пятницу, оказывается, нужно закрыть кучу вопросов, проблем, решить все на свете. Чтобы, так сказать, суббота и воскресенье были попроще. И я приезжаю, давай шарить по карманам и понимаю, что нет телефона. И сразу наступает тревога на грани с паникой. Господи, господи, как я без телефона? И понимаю, что домой я за ним не поеду, потому что я уже ничего не буду успевать. Благо, с собой комп, и садишься, открываешь комп, ищешь Wi-Fi, который, к сожалению, знаете, чем дальше идет время, тем хуже Wi-Fi работают в Вильнюсе. Да что ж такое? Заведения всякие пароли понаставят? Да ладно. И вот эта ситуация, что есть с собой комп, ну, исключительно по работе нужно было. Мессенджеры, и звонки и так далее, комп в этом плане выручил. Но вот это ощущение тревоги, когда ты понимаешь, что ты забываешь телефон, это просто безумие какое-то. В такие моменты чувствуешь абсолютную зависимость от телефона. А еще, знаете, что бывает? Фантомные вибрации. Сейчас, благо, я вообще перестал ставить какие-то вибрации. Давно звук в телефоне уже несколько лет вообще не включаю, потому что не нужно мне это. Я увижу потом, если кто-то будет звонить, перезвоню. А я думаю, что у многих из вас было такое. Вот раньше у меня еще лет там 10 назад телефон на вибрации стоял, чтобы, не дай бог, ничего не пропустить. Это сейчас уже ничего. Да ладно, пропущу, потом перезвоню. И вот эти фантомные вибрации. Вот телефона нет, а у тебя что-то вдруг в кармане завибрировало. Это такое происходит. И вот что интересно. Я, видите, на бодрячке сегодня, потому что мало залипаю в телефоне. И наш мозг, вот он же постоянно живет в ожидании каких-то сигналов, когда мы с телефоном. Сообщения, звонки, уведомления. И когда ты остаешься без него, вдруг осознаешь, что ничего себе, как прекрасен окружающий мир. И я вот, и когда еду, музыку слушаю, и тут едешь, не слушаешь музыку, и слышишь звуки города, дороги, гораздо лучше ориентируешься во время движения. Когда идешь по улице, вдруг перестаешь вот так вот, идешь, мы же как ходим, да, достаем телефон, посмотреть, ничего ли там не пропустили, на перекрестке где-то, когда ждешь общественный транспорт, а тут идешь, смотришь по сторонам, замечаешь вывески, людей, о чем говорят люди. Это так потрясающе. Просто день открытий происходит невероятный. И когда телефона нет в руках, останавливается вот этот бесконечный поток информации. Вот сегодня я весь день, короче, без телефона. Уже во сколько я вышел из дома? По-моему, что-то в районе 9. Вот я вышел из дома, и, пожалуйста, сейчас уже после 4, ни тебе там лишних сообщений, никаких комментариев, ничего не проверяешь. Все немножечко может подождать. Если что-то срочное, вопрос в любом случае можно решить там, вот я, благо, с компом. Ну, такое, знаете, весьма рекомендую, дамы и господа, освободить себя на какое-то время, хотя бы в эти ближайшие выходные, отложить телефон в сторону и наслаждаться друг другом, собой, природой, окружающим миром. Это всегда очень полезно. Вы скажете, да ты так часто рассказываешь о том, как вреден телефон, а сам без него не можешь остаться. Вот забыл сегодня, и все. И уже тревоги. Да, действительно, в начале тревоги, чуть ли не паника. Как же, как же. А потом становится хорошо и спокойно. И знаете, что приятно получить, допустим, там в конце недели сообщение от вашего смартфона. Ваше экранное время на этой неделе невероятно сократилось. Это хорошо. Главное, чтобы не сокращалось ваше время эфиров, которые вы слушаете на Радио Р.

0: Радио Р. Это хорошо.
1: Ну что, мы хорошие. Все, рабочий день закончили, потому что пятница, как правило, чуть более короткая, чем тот же четверг, среда, вторник или понедельник. Как вы это делаете, я не знаю, но ощущение, конечно, по пробкам всегда есть, что в пятницу они начинаются на час, на полтора раньше. Ну, соответственно, и раньше заканчиваются. Правда, не на выезд из города в хорошую погоду, когда все вдруг устремляются куда-нибудь к озерам и морским нашим великолепным берегам, походить по горячему песочку. Он так редко бывает горячим, но надеюсь, что на этих выходных у всех все получится. Прогреться на пляжах, откупаться, позагорать и с красивым загаром вернуться в будни, в август, который вот он уже, здрасте, покрасьте, уже завтра 1 августа. Остается последний месяц лета для того, чтобы успеть все, что вы не успели. На днях, значит, листаю в соцсети, вижу там у своей знакомой пост о том, что вот прошло 2 месяца, впереди еще целый месяц лета, а я уже столько всего успела, так уже кайфанула, столько закрыла всяких своих гештальтов по поводу кого, куда съездить, чтобы посмотреть. Получает удовольствие человек от жизни. А работает учителем в школе. Я вот думаю, как здорово, когда ты работу можешь ставить на работе, каникулы, и наслаждаешься каникулами по полной программе. Но ничего, учебный год, конечно, внесет свои коррективы в эту прекрасную жизнь, когда ты расслабляешься и ни о чем не думаешь. Я, к сожалению, вот не умею оставлять работу на работе. Ношу ее очень часто с собой, где-то в голове. Вот сейчас с вами сегодня здесь закончу, а потом буду еще часа полтора-два думать о том, что, наверное, надо было там вот это рассказать, вот то. Ой, какая хорошая тема, что ж она мне в голову сразу не пришла. Ну и ладушки! Не пришла, значит, придет на следующей неделе. Оставайтесь с нами на нашей волне. Хороший день продолжается.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Мир постепенно трезвеет. Продажи пива и вина падают повсеместно. Молодежь все чаще выбирает безалкогольные напитки. А производители срочно меняют стратегию. После пожара и судебных споров система обращения с отходами Вильнюсского региона оказалась на пределе. Почему мусор начал накапливаться и чем это грозит жителям? Клайпедский порт отмечает 35-летие современной истории. Кто создавал его с нуля, какие испытания пришлось пережить и почему сегодня он остается главным морским окном Литвы. Эти и другие материалы читайте в 31-м номере «Экспресс-неделя».
0: На радио «Р» лето.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 17 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у него нет новой информации о возможных провокациях России против стран НАТО, однако призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на попытки посеять напряженность. По его словам, Литва последовательно укрепляет оборонный потенциал, но уровень готовности к возможным угрозам пока нельзя считать достаточным. Глава государства также призвал при формировании бюджета не экономить на обороне и выделить финансирование, соответствующее реальным потребностям страны. Министерство социальной защиты и труда напомнило жителям о сайте kasmanpriklausa.lt, где собрана актуальная информация о государственных пособиях, компенсациях и социальных услугах. На портале можно узнать, на какую помощь можно рассчитывать в разных жизненных ситуациях: при рождении ребенка, потере работы, болезни, инвалидности, выходе на пенсию или утрате близкого человека. На сайте также размещена информация о компенсациях за отопление, горячую питьевую воду, пособиях по безработице, выплатах семьям, поддержке людей с инвалидностью, уходу за родственниками, социальных услугах, а также государственных программах помощи при покупке или аренде жилья. Информация регулярно обновляется. Министр образования, науки и спорта Литвы Раминта Поповини заявила, что политики не должны вмешиваться в работу ассоциации Литвос Крепчинис. По ее словам, спортивные федерации являются независимыми организациями, поэтому вопросы, связанные с руководством ассоциации, должно решать само баскетбольное сообщество. Заявление прозвучало на фоне дискуссии вокруг президента ассоциации Миндаугаса Бальчунаса после выступления сборной Литвы в отборе к чемпионату мира 2027 года. Важная новость для водителей. В августе полиция Литвы проведет серию профилактических рейдов на дорогах. Особое внимание уделят контролю скорости с 3 по 9 августа, проверкам велосипедистов и пользователей электросамокатов с 7 по 9 и с 14 по 15, а также с 22 по 23 августа, соблюдение правил на пешеходных переходах с 10 по 12 и с 20 по 21 августа, выявлению нетрезвых водителей с 16-18 августа, а также соблюдение правил проезда перекрестков, железнодорожных переездов и светофоров с 26 по 28 августа. Проверки будут проводиться как открытыми, так и скрытыми патрулями. При необходимости полиция организует дополнительные рейды. И о погоде. Завтра в Литве ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Воздух в течение дня прогреется до 24-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Хотел вам крикнуть «Йоу, хеллоу», но это уже случилось час назад, поэтому просто приветствую всех тех, кто подключился к нашей волне. Хороший день, Радио Р, Жень Соленков. Двигаемся с вами дальше по эфиру. И решил вам рассказать историю. Вчера моя младшая дочь задала мне очень интересный вопрос. Она говорит: «Папа, а почему, когда ты меня щекочешь, мне щекотно, а когда я себя щекочу, мне не щекотно?» Действительно, подумал я. А я ведь тоже не могу себя пощекотать. И, как выяснилось позже, благодаря интернетом нашим, в которых можно все узнать, оказывается, действительно, человек сам себя пощекотать не может. С чем это связано? Я думаю, ну, может, как-то тактильно, может, ты привык к своим пальцам, рукам, и они не производят на тебя то впечатление хохота и невероятных бегущих мурашек где-то у тебя там по бокам, либо по ногам, по ступням. А оказывается, все дело в том, что так устроен наш мозг, что когда мы сами себя пытаемся пощекотать, мозг, он умеет предсказывать ощущения, которые сейчас свалятся на наше тело. И он понимает ваше желание, что сейчас я поднесу руку, дотронусь до себя, и точно знает, какой эффект от этого получит тело, как будет восприниматься. Поэтому мозг готов, и организм реагирует на прикосновение спокойно, даже если вы капец как боитесь щекотки. А вот если кто-то другой вас пытается пощекотать, то ваш мозг не может предсказать дальнейшее движение, что он там, этот человек вам пощекочет, где почешет, и, соответственно, если это еще и резко происходит, он испытывает легкий испуг и стресс организм, поэтому и реакции соответствующие. А вот я еще с детьми, когда дурачимся, у нас есть такой тест, как это мы, ты должен выдержать предтечу щекотки, то есть тот момент, когда ты подносишь руки, чтобы щекотать, но не дотрагиваешься вообще до ребенка, а вот с этим видом таким, знаете, типа игривым, ой, сейчас я тебя как. И уже становится смешно, организм уже готовится, знает вот эти папкины щекотки, организм уже готовится, напрягается, и уже становится смешно и щекотно, хотя до тебя даже не дотронулись. На то, как организм наш по-разному реагирует на нас самих и на кого-то, можно проверить самостоятельно. Вот проведите себе пальцами по руке, например, даже по ладони. Вот проведите, а потом так с закрытыми глазами попросите, чтобы точно такое же движение повторил человек, который рядом с вами, вот по вашей руке. И это будет колоссальная разница. Вы сами ощутите, как наш мозг реагирует на руки, которые не наши. А я вам желаю, чтобы те руки, которые рядом с вами, всегда были вашими, и вы чувствовали: да, это руки моего человека. Господи, что за сопливая романтика, скажете вы, наверное, в преддверии больших выходных. Ну как больших? В смысле теплых? А у нас же как это, выходной день, если тепло, солнце, и ты что-то успеваешь, это большой выходной. А если дожди идут, это короткий выходной в дома сидения и сериала залипаний.
2: И долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: рядом с тобой. Радио Р.
1: Если хороший день заканчивается на волнах Радио Р, значит, точно будет продолжение. А сегодня пятница, а это значит, что дальше мой коллега Олег Шишлов, Балтийский хит-парад, за который вас я призываю голосовать, когда заходите на сайт Радио Р, вы сами решаете, какие песни должны звучать чаще, какие реже, чтобы потом не писали сообщения, что у вас за музыка играет. Решайте сами, что за музыка играет. Мы делаем все возможное, чтобы на наших волнах звучала музыка, которая доступна, доступна нам в музыкальных базах. Надеюсь, что вас эта музыка радует. А если вы хотите вообще какой-то ностальгии музыкальной, предлагаю вам не забывать следить за инстаграмом как минимум ведущего. Низкий поклон. Здравствуйте, это я. Е.Соленков, потому что там в инстаграме я частенько, пару раз в месяц рассказываю о том, что вот сейчас откроются продажи, на билеты можно приобрести на Music Bingo. Это великолепное музыкальное шоу, откуда ты уходишь с яркими впечатлениями, подарками, отдохнул, оттусовался, оттанцевался, откричался. Великолепные компании, потому что публика, которая собирается, не перестаю радоваться тому, насколько она приятна, интеллигентна, умеет отдыхать, отрываться и при этом без каких-либо эксцессов. Невероятно приятные, красивые люди. Хотите знать, где все это происходит? Осенью вернется, скажем так, осеннее расписание этих игр. Это будет происходить два раза в месяц в просто феноменально безумном угаре. Давайте назовем это так. Напоминаю, давайте дружить инстаграмами, соцсетями и не будете пропускать такие мероприятия. На сегодня я буду с вами прощаться. Остается пожелать вам только великолепнейших выходных. По-моему, я делаю это пятый раз за сегодня, но потому что это искренне, и мне хочется, чтобы наш радиослушатель всегда улыбался и был на позитиво. Обнял, приподнял. Пока.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Жестокое нападение на девочку в Мариамполе вызвало широкий общественный резонанс. Почему подростковая агрессия ужесточается и где проходит граница ответственности? Заплатив за парковочное место в подземном гараже, владелец не всегда может помешать соседям занимать его место. Какие права есть у собственников и как действовать в подобных ситуациях? Когда-то аисты искали пищу на лугах и болотах, теперь же все чаще среди человеческого мусора. Почему свалки становятся новым местом кормежки и чем это грозит птицам? Эти и другие материалы читайте в 31 номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Самого доброго вечера на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. В ночь на субботу, а также днем в нашей стране ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью температура опустится до 13-18 градусов, а днем воздух прогреется до 24-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Эх, вот так смотришь на календарь, хочется сказать, лето, остановись, куда же ты так спешишь? Так долго, кажется, ждали, вот теперь смотрите, переворачивая последний календарный лист июля, обозревая очередной пока еще летний балтийский музыкальный хит-парад, хочется сказать всем остальным, дорогие друзья, пожалуйста, если вдруг еще летом не насладились, не получили того самого летнего кайфа, дерзайте. Прямо сейчас это очень важно и необходимо. Не забыть, что впереди последний, крайний месяц лета, а потом уже, ну, в общем, об упущенном будете долго сожалеть. Так что, дорогие друзья, давайте насладимся вместе самым прекрасным временем года. Не забудем при этом брать любимую музыку к себе в компанию. Это Балтийский музыкальный хит-парад, который только что начался в эфире Радио Р. И в очередной раз готов в ближайшие два часа поведать вам о лучших треках балтийского музыкального, благодаря тому, что вы очень активно голосовали за своих фаворитов. И спасибо всем, также были активны и на этой неделе. www.radio.r.lt этот адрес неизменим, он по-прежнему актуален, необходим для тех, кто решит все-таки проголосовать за своих фаворитов и сегодня, и в предстоящие 6 дней. Ну и, конечно, в общем-то, начать хочу с в общем, приятного такого выпадания сегодня из двадцатки для проекта «Немига». Трек «Довольно» собирает 20 общих недель, после которых покидает лучшую двадцатку, но это уже большой прорыв, большая победа, и этот трек мы обязательно услышим в лучшем хит-параде года, и это уже, мне кажется, для проекта «Немига», которые побеждали, теперь уже победителями нашего хит-парада являются, и, в принципе, теперь еще и рекордсменами. Так что двойной успех для трека и абсолютно, как мне кажется, не грустное прощание.
0: 20 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Интересный момент в жизни певицы Нюша, и карьера идет музыкальная вроде в гору, и личная жизнь начинает понемногу налаживаться. Ну, в общем, посему сегодняшний трек, который она называет картинкой или фото своей жизни нынешней, тем более интересен для прослушивания и понимания. «Полароид» называется новая песня Нюши. Сегодня впервые замечена в лучшей двадцатке на месте номер 19. И благодаря ей открываем череду обсуждений интересных событий, которые произошли на прошлой неделе в мире музыкального шоу-бизнеса. Участники BTS, известные, теперь уже рекордсмены и книги рекордов Гиннесса, все возможные рекордсмены, объявили, что не будут подавать заявку на 69-ю премию Грэмми, которая состоится уже в начале следующего года. Об этом RM, Джин, Шуга, Джей Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук одновременно сообщили в своих соцсетях. Артисты подчеркнули, что решение связано не с отсутствием интереса к награде, а с их взглядом на то, какой должна быть современная музыкальная индустрия. «Мы решили не подавать заявку на премию в этом году. А мы надеемся, что музыка будет восприниматься и любима сама по себе, а не разделяться по регионам или языкам. Мы искренне благодарим армию наших поклонников и всех, кто остается с нами», говорится в заявлении группы. Публикация вызвала широкий, напомню, отклик среди поклонников по всему миру. Многие поддержали решение данного коллектива. Поклонники назвали заявление важным и подчеркнули, что музыка не должна оцениваться через географические или языковые границы. Что ж там было? Заявление BTS появилось спустя несколько недель после того, как Академия звукозаписи объявила о создании новой номинации под названием Best Asian Pop Music Performance. Это лучшее исполнение азиатской поп-музыки. В категории войдут K-pop, G-pop, C-pop и другие направления азиатской поп-музыки. Нововведение вызвало бурные дискуссии. Поклонники BTS заявили, что отдельные номинации на Грэмми не способствуют интеграции азиатских артистов в основные категории премии, а наоборот, выделяют их, к сожалению, в отдельный сегмент. Ну, да, в любом случае, понимаю, что для BTS нынче конкурентов нет. Тем не менее, там в азиатской категории, как мне кажется, посоревноваться все равно было бы честно и справедливо. Но это лишь мое мнение. Сейчас могут в меня армия бросить дюжину помидоров. Тем не менее, если разрешите, продолжу с группой «Мохито», которая, в общем-то, продолжает бороться сама с собой. И надеюсь, что ее новая песня тоже в любой момент окажется таки в следующем из музыкальных хит-парадов. Пока что трек «Никому не отдам» сегодня занимает место номер 17 и продолжает, в общем-то, видимо, потихонечку сдавать позиции и вступать, возможно, в будущей новой песне здесь в лучшей двадцатке.
0: 18 место.

0: детский хит-парад ТОП-20.
1: Сегодня с треком «Не спросят» тоже, уверен, на большее надеялся. До чего дослужился? До 17-й позиции, в принципе, на этой неделе. А так, в принципе, 17-е место, 17-я неделя. Все бы красиво, но, к сожалению, самый конец второго десятка, поэтому в этот раз у Досы в победителях оказаться была, видимо, не судьба, но ничего. Уверен, все продолжится и будет обязательно намного лучше и более успешным. Американская автор, исполнительница песен, актриса Майли Сайрус, тем временем готовит, как она призналась, 10-й студийный альбом. Она рассказала о новой пластинке в интервью для журнала Wonderland и раскрыла детали будущего релиза. В новую работу войдут 10 песен, которые объединены темой любви. Артистка отметила, что речь для нее идет не только о романтических чувствах, но и об отношениях к самой себе. Спокойная, умиротворенная любовь стала одной из главных тем моих последних трех работ. Речь не только о любви, которую я разделяю с другим человеком, но и о любви, которую я обрела к самой себе, говорит Майли. Наверное, именно это стало самым большим изменением в моей музыке, рассказала артистка. По мнению певицы, отношения человека с самим собой напрямую влияют на его связь и с окружающими. Поэтому будущая пластинка, как объясняет Сайрус, будет посвящена сразу двум сторонам любви. Когда меняются отношения с самой собой, меняются и все отношения вокруг. Думаю, этот альбом в равной степени посвящен обеим сторонам этой самой любви, добавила артистка, тем самым заключив свою презентацию короткого альбома. Ожидается, что 10-й юбилейный выпуск от Майли Сайрус выйдет до конца этого года. Точная дата релиза пока не объявлена, но заявлен как минимум ноябрь, а то и декабрь месяц. Крутой подарок, как мне кажется, для всех нас, не только, в общем-то, тех, кто хочет больше узнать о любви к самому себе или к самой себе, но и, в принципе, в плане под Рождество, новые треки, новые песни Майли Сайрус, новый альбом. Прекрасный музыкальный подарок для ценителей. Ну, а мы продолжаем, дорогие друзья. Для все тех же ценителей еще одни, в общем-то, ребята, которые скоро будут тоже бороться сами с собой. О чем это я тут? Ну, приоткрою завесу тайны. Сегодня нас не только ждет винтаж в лучшей двадцатке с не очень-то, скажем так, результатом, но и винтаж со своей новой песней. Но об этом, правда, уже в следующем часе. Пока что тот самый старый винтаж со старой песней. «Малахит» называется работа, которая не нашла каких-то громких откликов у вас, но пока что, в общем-то, держится за какие-то слабые нити. Второго десятка, 16-й сегодня, на Плетневой ее коллектив на 13-й неделе.
0: 16-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Повторить, это всегда практично, это всегда верно, и, как мне кажется, никогда не поздно. Вот мы тоже в эфире Радио Эр в Балтийском музыкальном хит-параде во второй десятке наших конкурсантов, участников. Всегда делаем эту паузу, как мне кажется, необходимую, потому что напомнить стоит, потому что и правда, ну, есть громкие имена, возможно, незамеченные, возможно, неотмеченные, и абсолютно зря. Давайте вспомним. Кая с треком «Небеса» у нас, Иракли и его «Солнце внутри», Чепик, «Два ночи», Сивак, «Губы как вино», Айова с треком «Мы», может заменить, в общем-то, трек РПП, если хотите. Девочка без фильтров от Ханны. Она, кстати, про сумки сегодня у нас будет рассказывать, про ее увлечение. Никита Киосе с треком «Пути», «Звонки», с треком «Невероятно». А вот послушать хочу Ваню Дмитриенко. Про него сегодня мы, в общем-то, говорить будем еще. И он тоже, в общем-то, своими планами на будущее поделился. Жизненными, творческими нет. С творческими все понятно. Новые песни, песни за песней представлены. Осталось только голосовать, а затем доголосовывать, а Ваня побеждать. Может быть, так оно и случится в ближайшие недели. И трек «Недоступно» станет доступно в двадцатке, а потом уже, в общем-то, и на первых ее местах. Поживем, услышим. Как всегда, решение за вами. www.radio.r.lt. Ну, а Ваню Дмитриенко хочу в эфир пригласить прямо сейчас.
0: Новинка недели.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20. Напомнив вам о потенциальных будущих, возможных участниках Балтийского музыкального хит-парада, я хочу вернуться тем, кто уже занимает достойные места здесь, в лучшей двадцатке. Ну и о группе БИС не добавить, не убавить. Мы все хорошо знаем, кто такие эти два замечательных паренька. Но вот что, в общем-то, удастся сделать им после такого длительного расставания и перерыва, это большой вопрос. Пока, в общем-то, все идет неплохо. На второй неделе ребята добавили две строчки себе в копилку. Плюс две, 15-й, «Таня, не плачь» называется их новая работа. Скажем, слишком новыми я их не ощущаю, поэтому, возможно, если поклонники того времени еще не выросли, группа БИС сейчас не будет называть еще активнее. Для этого www.radio.r.lt. Напоминаю вам адрес сети в интернете. Тем временем Мадонна вновь позарилась на рекорды очередные. Ее команда и она обсуждают возможность выступить на фестивале BST Hyde Park в качестве хедлайнера. Хедлайнера всего фестиваля 3 вечера подряд. Представьте себе. По информации издания The Sun, певица может стать первым исполнителем, который 3 дня подряд выступит в качестве хедлайнера на фестивале BST Hyde Park в Великобритании. Отмечается, что команда Мадонны уже несколько месяцев обсуждают детали с организаторами концерта. Если сторонам удастся договориться, то это может стать единственным европейским выступлением певицы в 2027 году и собрать более 200 тысяч зрителей в принципе. В 2026 году Мадонны вышел, напомним, альбом. Совсем недавно называется он Confessions Part 2. Пластинка быстро возглавила музыкальные чарты Великобритании и по всему миру. Благодаря этому исполнительница установила очередной новый рекорд, став первой женщиной, чьи альбомы возглавляли музыкальные чарты как минимум в Великобритании на протяжении 50-летий. Ранее ее пластинки занимали лидирующие позиции 12 раз. 3 в 80-х, 3 в 90-х, 5 в 2000-х и 1 раз в 2010-х. Среди всех исполнителей такого результата ранее добивался только один. Клифф Ричард. Ну что ж, браво. А по-другому не скажешь. В таком-то возрасте, с такой-то энергией, уверен, что могла бы и месяц хедлайнером фестиваля. Но, боюсь, такого фестиваля пока для Мадонны не придумали. Круто и замечательно. Ребята из группы «Градусы» тоже. Для меня лично рекордсмены, мне кажется, как бы не стареет Балтийский музыкальный хит-парад. И вместе с ним группа «Градусы». Все такие же молодые, задорные, все такие же готовые удивлять. На ресницах, так называется трек, которые сегодня добавляют достойные 4 позиции, в итоге перенеся группу на место номер 14.
1: 14 место.

0: Реклама.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20.
5: Группа Айова и певица Айова, как угодно, дорогие друзья, трек РПП продолжает здесь, в общем-то, то собирать овации, то получать камни. Казалось бы, только начало все налаживаться, как тут на 12 неделе вновь одну строку теряет из приобретенных двух недель ранее. Ну и пока, в общем-то, непонятно, какая-то смута в судьбе данного трека. Непонятно, в первую очередь, что в итоге, чего в итоге добьется Айова. Неделя прибавляется, популярность практически остается на месте. В общем, будем надеяться, что поклонники все-таки активизируются, вернутся из отпуска и доголосуют Айова, ну, хотя бы до лучшего десятка. Что дальше, в общем-то, на таких серьезных неделях можно добиться? Здесь еще большой вопрос. Певица Ханна тем временем поделилась интересным увлечением. Оказывается, она коллекционирует люксовые сумки. Артистка призналась, что давно увлекается дорогими аксессуарами и уже получает предложение даже продать некоторые модели в несколько раз дороже их первоначальной стоимости. Супруг Ханы хорошо знает о ее увлечении и нередко выбирает аксессуары в качестве подарков. Моя наибольшая слабость – это к моделям определенным, поэтому он, Пашу имеется в виду, всегда знает, что мне подарить. Мы были вот в Париже и привезли сумочку оттуда. Я не считаю сумочки, я их просто коллекционирую, заявляет певица. При этом увлечение Ханны уже может приносить потенциальную прибыль. По словам артистки, ей регулярно предлагают продать сумки за сумму в 3-4 раза превышающую первоначальную стоимость. Однако превращать коллекцию в бизнес сама певица пока не планирует. Каждый день мне поступает предложение продать мои сумки дороже, чем я их купила, но это не бизнес, потому что пока я занимаюсь тем, что просто их коллекционирую, признается певица. Артистка также заявила, что в будущем ее любовь к аксессуарам может пригодиться и дочерям. У них две дочки, напомню, Адриана и Камила. У меня все-таки две дочки растут, добавляет певица. Мне есть кому их в дальнейшем случае передать, добавляет Ханна. Не уверен, как можно так сохранить. Ну, хотя определенные стоимости, определенные сумочки, уверен, да, поддаются, скажем, времени. И, может быть, со временем становится только лучше. Не знаю, Мари Краймбери может, наверное, нам тоже посоветовать. Хотя она в таких увлечениях замечена не была. Но вот в успешной музыкальной карьере здесь, конечно, ей как бы не занимать. Еще одна новая песня, которая добивается пока успеха и на верном пути находится. Называется она «Ты помнишь». Сегодня за Мариной место номер 12 и +3. Хорошее движение вперед.
6: 12 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лето летит быстро, летние месяцы быстро пролетают, да и время еще быстрее летит, потому что его намного больше даже в течение дня, чем исчисление месяцев или годовых периодов. Но все это, в общем, к чему? К тому, что только что вот поздоровались, 20-е место объявили, а тут уже, смотрите, лидера второго десятка. Объявляем без особого удовольствия. Сегодня здесь на 11-й позиции группа «Моя Мишель», «Что делать?». Пока что лучший результат – это строка номер 7, ну и неделя 8-я, так что, в принципе, еще софт-позиция, мягкая. Такая, где, в принципе, добиться успеха точно можно. Дорогие друзья, зависит, как всегда, от ваших голосов. Наш сайт сети интернет для голосов www.radio.r.lt пригодится и всем тем, кто настроен голосовать за следующую новинку. Тут небезызвестная нам, а точнее, очень хорошо известная Мари Гу, на этот раз сама, собственной персоной, с треком «Настоящий». Легкий, жизнеутверждающий поп-сингл, который сама Мари Гу охарактеризовала как саундтрек для летней прикольности. Очень тяжело, но, в общем, кое-как выговорил. Трек несет в себе мощный посыл терапевтического самопринятия и свободы от чужого мнения. Основная идея трека заключается в принятии своих несовершенств и отказе от погони за идеальной картинкой в социальных сетях. Ну, в принципе, тема актуальная, жизненная, скажем так, поэтому с большим удовольствием приглашаю Мари Гу прямо сейчас здесь в эфир «Радио Р», дорогие друзья. Именно ее новинкой сегодня завершим мы первый час Балтийского музыкального хит-парада и встречаемся во втором, где объявим точно десятку лучших, познакомимся еще с двумя новыми треками и, конечно, обсудим интересные музыкальные события. Так что оставайтесь с нами и продолжайте лето вместе с «Радио Р». До скорых. Пока.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Мир постепенно трезвеет. Продажи пива и вина падают повсеместно. Молодежь все чаще выбирает безалкогольные напитки. А производители срочно меняют стратегию. После пожара и судебных споров система обращения с отходами Вильнюсского региона оказалась на пределе. Почему мусор начал накапливаться и чем это грозит жителям? Клайпедский порт отмечает 35-летие современной истории. Кто создавал его с нуля, какие испытания пришлось пережить и почему сегодня он остается

0: субботу, а также днем в нашей стране ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью температура опустится до 13-18 градусов, а днем воздух прогреется до 24-29 градусов тепла.
1: Вы слушаете «Радио Р».
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Балтийский музыкальный хит-парад, второй час нашего с вами общения. Здесь, как всегда, в общем-то, у нас для вас много лета, много летнего настроения. Конечно, десятка лучших треков, которые обязательно прозвучат. Последний день июля, кто в повторе слушает, начало августа, ну, в общем, предвещает нам как минимум еще 4 полноценные летние недели. Это уже прекрасные и замечательные новости. И уверен, от этого ваше настроение сохраняется приподнятым. Ну, а приподнять его еще выше хорошие песни, это мы сможем, будьте уверены, в ближайшие 60 минут. Вспоминаем о тех героях, кто уже сегодня прозвучал. 20-е сегодня была Юлиана Караулова с треком «Виллы Нюша» и ее «Полароид». 19-е, 18-е группа «Мохито», «Никому не отдам». 17-е «Досы не спросит». «Винтаж» «Малахит». 16-е «Бис». 15-е «Таня не плачь». 14-е «Градусы на ресницах». «Айова» 13-е «РПП» «Мари Краймбери». «Ты помнишь». 12-е группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне» сегодня восседает на 11-й строке Балтийского музыкального хит-парада. Кто смог навести немножко шума и вернуться в лучший десяток, так это замечательный дуэтный проект Смэша и Качера. Ну, все, в общем-то, по делу. Лето, клатч, хорошее настроение, много танцевальной музыки. Не без этого, дорогие друзья. Хочется вот на такой ноте открыть час наш заключительный хит-парад и с такой же ноты, в общем-то, прогуляться по всему лету, ну и для того, чтобы даже кому-то еще, возможно, свое прекрасное летнее настроение передать. DJ Smash прямо сейчас откроет нашу лучшую десятку. Клатч, 9-я неделя, место номер 5.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Народных групп много не бывает, но песни этой часто поют многие, и хором это добро. И добра, в общем, тоже как бы в нашей жизни мало тоже не бывает. Это группа с песней «Море, привет», которая, в общем-то, за 5 недель, как мне кажется, очень неплохо себя показала. И вот уже, смотрите, добро сегодня 9-й. Уверен, что не то чтобы грандиозный, но ошеломляющий успех впереди. И вот там ребята дальше пойдут, как всегда, 7-мильными шагами. Но, ладно, закадывать не буду. Все еще, в общем-то, может измениться. Мы помним, что в последнее время и лидеры, в общем-то, замыкались где-то в более высоких позициях, лучшие десятки. Поэтому просто оставим философию и рассуждения для вас, а сами послушаем новую песню певицы «Сивиль». Эта песня называется «Бриллиант». Глубокий лирический трек о внутренней силе, любви и чувстве собственного достоинства. Как рассказывает сама певица, песня посвящена женщинам, которые уважают себя, свой путь и всегда расстилают бриллиантовую тропу своей жизни. Лирическая героиня переживает боль, но испытания делают ее сильнее, превратив в настоящий, несокрушимый бриллиант. Песня сочетает фирменное поп-звучание, собственно, коллектива «Артикасти» и сильный вокал самой Сивиль Валиевой. Кстати, работа эта представлена как ее соло-творчество. Я не знаю, связано ли это с тем, что творческий отпуск решил для себя взять «Артик», или просто, в общем, такой дополнительный проект, скажем так, ну, в общем, просто дополнительный заработок. Не знаю. Сивиль Валиева, дорогие друзья, под кого с большим удовольствием представляю. Премьера на радио «Эр». У нас есть «Малахит», а теперь еще и «Бриллиант». Поехали, слушаем, оцениваем.
0: Новинка недели.

Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. Восьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Мы же сегодня плотно обсудили, скажем так, тему рекордсменов будущих. Но вот если говорить о самом точном претенденте на это вот звание долгоиграющей пластинки, то я, безусловно, буду голосовать за Гонопольского. Все-таки, согласитесь, результат более чем достойный. 16-я неделя и лишь место номер 8, поэтому собрать те самые 4, как мне кажется, большого труда для него не составит. Ну и, конечно, ждем возвращения в хит-парад Вани Дмитриенко, тем более, что у него одна песня присутствует здесь в претендентах, и пока непонятно, почему поклонницы неактивно голосуют, как обычно это бывает, но, может, все дело в том, что Ваня нынче не один. И недавно, кстати, рассказал, какой представляет идеальную свадьбу, и признался, что задумывается о создании семьи со своей возлюбленной Аней Пересильд. Своими мыслями артист поделился во время стрима на одном из интернет-каналов. «Мне кажется, идеальная свадьба, — говорит он, — это та, которую ты принимаешь с легкостью. Вот когда нет этого 8-летнего ожидания, предложения, когда ты сам сомневаешься, в общем-то, ну, в общем, я отношусь к свадьбе как к важному решению. Решение должно прийти с легкостью и уверенностью. А долгие сомнения, это же как будто совсем не про то», заявил Дмитриенко. Кроме того, певец признался, что в будущем хотел бы стать многодетным отцом. «Троих хотел бы», отметил он. Отношения Вани и Ани продолжаются, в общем-то, уже больше года. Роман пары начался после знакомства в соцсетях. Певец предложил актрисе сняться в своем клипе, а совместная работа со временем переросла во что-то большее. Долгое время Дмитриенко не комментировал слухи об их романе. Позже артист объяснил, что они с Пересильд сознательно не спешили рассказывать о личной жизни, чтобы дать отношениям, в общем-то, окрепнуть и проверить друг друга на прочность. Ну что ж, проверка прошла удачно. Пока, видимо, сомнения не развеялись, поэтому о свадьбе говорить не приходится, но за откровенность большое спасибо. Едем дальше. Энзро, дорогие друзья, без откровений, в общем-то, все как есть, добавляет еще одну строку и продолжает вот такими какими-то короткими перебежками двигаться все выше и выше к заветной цели, к самым высоким местам. Напомню, что человек впервые, в общем, попал в лучшую двадцатку. Прекрасный, замечательный результат. «Ты не бойся ночи» называется его песня, которая сегодня, напомню, на строке номер 7 находится.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Призыв, рекомендация, в общем, называйте как хотите. Вещь хорошая, мне кажется, и полезная. Филатов и Кэрэс предлагают включать музыку, несмотря на то, что сегодня потеряли две позиции. Я считаю, что все это актуально, и ближайший 31 день лета это точно явное тому подтверждение. Включайте, дорогие друзья, делайте погромче, настраивайте любимую волну Радио Эр, слушайте любимые треки. Вот моя личная рекомендация вам на оставшийся месяц лета. Ну а музыкальный продюсер Бенни Бланко доказал, что настоящая, как мне кажется, любовь существует. Совершил трансатлантическое путешествие на лодке, чтобы добраться до Лондона и встретиться со своей женой, певицей и актрисой Селеной Гомес. О необычайном вояже Бланко рассказал в личном блоге, опубликовав видеоролик под композицию Сэма Кука «Nothing can change this love». Решение отказаться от авиаперелета продюсер объяснил сильной аэрофобией. Путешествие по воде заняло около недели. Поездка приурочена ко дню рождения Селены, и 22 июля исполнилось 34. Гомес находилась в столице Великобритании на съемках 6-го сезона сериала «Хулу. Только убийство в здании», но пара не стала там задерживаться, отправилась в Италию, чтобы отметить день рождения артистки. Что касается страха перед полетами у Бенни, он этот, в общем-то, с этими страхами борется давно. В апреле продюсер делился с подписчиками редким опытом своего первого за почти 10 лет перелета. Однако дальнейшие рейсы по-прежнему остаются для него серьезным испытанием, из-за чего в этот раз он предпочел добраться до супруги морем. Кстати, Бенни Бланко рассказал, что они с Селемой скрывали роман около 8-9 месяцев. Прежде чем объявить об отношениях, певица хотела убедиться, что он готов к публичности. Вот так, в общем, вот такой вот Ваня Дмитриенко только в юбке. Ну, что касается вот этого страха Бенни Бланко, здесь тоже непонятно лично для меня, каким образом они все-таки потом решили перебраться в Италию. Неужели на автобусе поехали, дорогие друзья? Интересная штука, конечно. Ну, в общем, любовь, как оказывается, в общем-то, для этому чувству все по колено, в том числе даже Атлантический океан. Дорогие друзья, любите друг друга и слушайте хорошую музыку, например, Женю Трофимову и «Комната культуры». Песня, может быть, не совсем про счастливую любовь, но, как говорится, легендарная, и ее можно смело напевать в унисон. «Отпускаем» — так называется трек. Когда-то спеты певицы Максим, кстати, она вновь опять находилась на лечении на этой неделе, слава богу, врачи сказали, что у нее все обошлось на этот раз. Ну ладно, давайте о грустном не будем, лучше о талантливых людях. Женя Трофимов, «Комната культуры», «Отпускаю», 10-я неделя, место номер 5, и с удовольствием встречаем их в нашем эфире.

Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. Четвертое место.

0: Хит-парад ТОП-20.
1: Очередной музыкальный жизненный параллельный урок. Как надо продолжать верить в себя. На этот раз от лирика не получилось с одной песней. Очень неплохо получается с другой. Don't Go Mad. Заодно и английский попрактиковали, дорогие друзья. Шестая неделя. Все очень здорово складывается. Еще плюс две. В итоге четвертый явно метит на лучшую тройку. И, скорее всего, все обязательно получится. Мы же с главной новинкой этой недели. Ну, просто потому, что хочется, на самом деле, поддержать Анну Плетневу. Не получилось, опять же, как вот мы только что про лирика сказали с одной песни. Может быть, получится с настоящим летним синглом. Называется трек «Манго». Группа «Винтаж» его представляет, Анна Плетнева, конечно же, тоже. Новая песня сохраняет узнаваемый стиль коллектива, но сочетает его со свежим зажигательным латинским бидом. Текст трека рассказывает про ночной город, страстные танцы, поцелуи и вкус свободы. Спустя несколько дней после релиза песни группа также презентовала и официальный музыкальный клип. По словам конечно же, главной солистки группы Анны Плетневой, это видео стало для нее особенной работой, в которую она вложила много личных эмоций. Прекрасно и замечательно, дорогие друзья. С большим удовольствием представляю большую премьеру здесь, на Радио Р. Группа «Винтаж». Очередная попытка возглавить, возможно, или даже выиграть Балтийский музыкальный хит-парад. Трек «Манго».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лучшая тройка здесь, как мне кажется, по-настоящему летние хиты, такие легкие, летние. Вот хочется просто как-то медленно двигаться, наслаждаться отдыхом. И отлично и для фона подойдет, и для горячей вечеринки. В общем, такой универсал у нас сегодня здесь. Причем большинство из представленных дуэтов. Начнем с Джонни и Федука. Трек «Лето». Ну, здесь одноименная песня, одноименное время года. Можем лишь добавить некоторые откровения, которыми поделился певец Джонни на этой неделе. Признался он журналистам, что часто чувствует себя одиноким. Музыкант точно знает, что нужно, чтобы исправить положение. Очень часто чувствует себя немного одиноким, но это нормально. Человеку нужен человек. Хочется иметь своего человека, чтобы вырваться куда-то в путешествие или делиться впечатлениями или своими эмоциями. Еще такие моменты, когда друзья расходятся по своим парам, и ты вроде остаешься один, приводит, в общем-то, слова Джонни журналисты. Певец также рассказал, почему в его райдере указана определенная модель фена. По его словам, некоторые организаторы устанавливают в гримерку самый обычный фен, который не сушит волосы в принципе. На вопрос, что он будет делать в таком случае, если ему такой фен не предоставят, артист со смехом ответил, что ему придется послать в магазин кого-нибудь из своей команды за нормальным феном. Но, в общем, большой рекламой заниматься не будем. Мы все хорошо знаем, какие фены нынче в моде и что реально сушит волосы, а что просто для украшения вешается в гостиничные номера. Ну и продолжим с еще одним очень крутым дуэтом. Егор Крид и Артик Асти. Сегодня Севиль Валиева, напомню, представила свой соло-трек. У нас здесь прекрасное трио, пока уступившее пальму первенства сегодня, но уверен, ненадолго. Все еще обязательно вернется. Неделю назад первый, на этот раз вторые. Егор Крид, Артик и Асти. Трек «Карма».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Он был лидером, победителем Балтийского музыкального хит-парада, затем уступил свое первое место своим конкурентам, затем сказал твердо «I'll be back» и сделал настоящее возвращение, настоящий камбэк. Это Коста Лакоста и его уже теперь хитовая, легендарная «Cherry Lady». Дорогие друзья, на 9-й неделе случилось то, что, мне кажется, и должно было случиться. Песня слишком хороша, чтобы так быстро покинуть первую строку чарта. И вот вновь сегодня, в последний день июля, чествуем Косту Лакосту очередным победителем очередного Балтийского музыкального хит-парада. Дорогие друзья, вас с лидером, безусловно, оставляю. Желаю вам прекрасных и замечательных эмоций, улыбок на лице, летнего настроения внутри и, конечно, побольше классной музыки, громкой классной музыки вокруг, чтобы летнее настроение по-настоящему стало летним. Оставайтесь в компании Радио R, чего вам искренне желаю. И встречаемся через неделю здесь, чтобы в очередной раз огласить 20 лучших треков по вашему мнению. Пока!
0: Первое место!

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Жестокое нападение на девочку в Мариамполе вызвало широкий общественный резонанс. Почему подростковая агрессия ужесточается и где проходит граница ответственности? Заплатив за парковочное место в подземном гараже, владелец не всегда может помешать соседям занимать его место. Какие права есть у собственников и как действовать в подобных ситуациях? Когда-то аисты искали пищу на лугах и болотах, теперь же все чаще среди человеческого мусора. Почему свалки становятся новым местом кормежки и чем это грозит птицам? Эти и другие материалы читайте в 31-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р. Всегда на волне.

0: Радио R-Energy. Зарядись энергией.
1: Заходи без причин.

music is my best friend.